0: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
5: Как бы ни старался, мига.
6: Запрещено для детей.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
12: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
13: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
3: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
4: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строй». Центр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
9: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
12: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one.

0: Одевайся правильно.
1: 8:15 на часах. Посмотрим на ситуацию дорожную. Там 5 баллов Красноярск по сообщениям Яндекс.Карт. Движение плотное. 8 баллов сейчас мы наблюдаем на Матросово в центр. Из центра там же 7 баллов. 8 баллов на Партизана Железняка в направлении центра. Авиаторов к Октябрьскому мосту тоже 8 баллов. 8 баллов и на Шахтера в центр. На Копылова в центр чуть попроще. 7 баллов и также 7 баллов сейчас на Коммунальном мосту тоже в направлении центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
5: Как бы ни старался, Мига,
6: Мига. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8 утра, 25 минут, а на рекорде трэш-пати, ребята. Будем сейчас хулиганить. Ну и что нужно сегодня будет сделать? Конечно, навалить кринжа. А вот тут есть... специалисты по кринжу. Ну, конечно, не обижайтесь, ребята, но я имею в виду зумеров. Ну, вы в этом профи вообще абсолютно. Да и слово-то вы, собственно, ввели в обиход. Вам получать. А некто Толи Саммер у нас явно представитель данного поколения. Давайте послушаем его трек «Бармалейка».

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 35 минут. Есть классные идеи, ребята. Сегодня вторник, и сегодня же вечером приглашаю вас на выступление Сати Дас. Да, тот самый знаменитый медийный психолог, который много что там умного расскажет. И, кстати, с 18 лет начиная можно отправиться. Если тебе от 18 лет, прямо сейчас звони на рекорд. 205-100-3. Впереди игра «Утренние баллы».

0: Утренние баллы.
1: 8:38, это утренние баллы. У нас Юля на линии. Юль, доброе утро, тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Юлечка, как дела, выспалась?
2: Ой, очень хорошо.
1: Ой, ну, завидую тебя, честно. Так, ну, рассказывай, ты без 29 уже куда-то выехала? Или еще в процессе? Или, может быть, уже доехала?
2: Да, я на старте своего пути.
1: На старте. Оу, предвосхищает твое утреннее путешествие. Давай о пробках поговорим. А, там, кстати, 6 баллов в Красноярске. Да, есть затруднение движения, плотненькое такое. Но у меня к тебе будет следующего формата вопрос. А как ты думаешь, вот если все пробки, какие сейчас есть, да, а там, кстати, 8 баллов и на Высотной, и на Шахтеров, и на Партизана, и на Авиаторов, и на Калинина там по 7 баллов. В общем, вот все пробки, которые есть, представь их себе визуально, представила?
2: Угу.
1: Ага, вот теперь попробуем сложить общую длину всех пробок в Красноярске сейчас. Как ты думаешь, а вот какая у нас все-таки длина? Итак, варианты для тебя следующие. 87 километров, 98 километров или 108 километров?
2: А вот посерединке, так, 87 давайте.
1: Самая маленькая? Ты уверена,
2: так,
1: точно?
2: 87, следующий.
1: Смотри, ты сейчас не торопись. Ты не торопись, ага. Не спеши. Там, сейчас вот выйдешь, в пробку встанешь и поймешь все. А, смотри, 87, 98 или, может, 108 километров. Общая протяженность всех пробок в Красноярске.
2: Ой, чувствую, что 108, и я буду в ней стоять.
1: А, да, именно так, 108 километров. А, ну что ж, я тебе на самом деле желаю, ну как-нибудь, значит, бывает такое, что вот вроде бы в пробке выезжаешь, а раз, два, три, и как-то добрался, и как-то вот тут доехал. Бывает же такое?
2: Бывает,
1: ну
2: да.
1: И вот и надейся на зеленые светофоры, и все будет классно. Сегодня вечером мы тебя приглашаем на выступление с Adidas 18+, идем и что-то умное будем слушать. А пока тебе хорошего дня, Юль.
2: Спасибо большое и вам.
1: Пожалуйста, погнали дальше. С нами No Hopes, Same Man, на рекорде ловите.
0: Утренние баллы.

0: космическую.
1: Пара слов о погоде за окном. Прохладное весьма утро. Сегодня плюс 6 сейчас на термометре. И ясно, на небе пока что. Да, дальше потеплеет до плюс 17, 13, точнее, простите. Как сообщает нам Яндекс Погода. Ветер, кстати, дует сегодня юго-западного направления. Слабый 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «Биография» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: регистрационный номер серии L-TU-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: А вот и 9 утра, самое начало 10-го, утро вторника продолжается, здесь на рекорде Турбоутро, уже второй час мы вместе с вами, ребятушки, давайте посмотрим календарик, все-таки 6 октября уже, мы стремительно движемся на встречу к Новому году, но праздников у нас ежедневно хоть и добавляй, мы же люди русские, да, правильно, сегодня день любителей чеснока. Вот являетесь ли вы любителем чеснока? Я вот обожаю, честно говоря. Ну классно. И вот есть категория людей, которые фу, а тебя чесноком воняет. А я не знаю, мне вот приятно. Я, может быть, странный, конечно, но я уверен, что я такой не один. Прям на 100%. Кстати, про странности. День висения на люстре сегодня тоже отмечается. Ну, вот это, конечно, такое своеобразное развлечение. Может закончиться печально. Ну и повисеть, мне кажется, на люстре, особенно на современных, ну, максимум один раз можно. И то сильно долго не повисишь. День георгин, пожалуйста. День российского страховщика. День помощника врача. Вот. И, конечно, очень важный день. День сельского старосты в Ульяновской области. Но вы обязаны об этом знать, иначе как? Ладно, поехали вперед, ребята. В этом часе впереди сыграем в бобра, бобер-добер. Кстати, победителя мы отправим на предстоящий стендап Константина Будакова. Это стендап на ТНТ. В Максимилинсе будет событие предстоящее воскресенье. Так что готовьтесь посмеяться. Приезды, готовьтесь побеждать. Еще ранее ловите классные треки на рекорде. Калвин Харрис, Дуа Липа, Феликс Йен, Арман Ван Хелден, Джо Кори, Иман Бек, Бьор, Бауэр. Начинаем с Дивак. Его Slow Down открывает этот час. Поехали.
1: Турбо утро на рекорде.

0: 9.16 на часах и 4 балла на дорогу Красноярска. Тем временем давайте разберемся чуть подробнее с местами затруднения, как сообщает нам Яндекс.Карты. На Матросово из центра сейчас 7 баллов. 7 баллов также в обе стороны на Авиаторов. На Высотной в центр 7 баллов. Калинина к Покровке 6 баллов. Брянская в сторону Солонцов 6 баллов. Ну и также 7 баллов по-прежнему сохраняется на Коммунальном мосту, тоже в направлении центра.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «ССК Гаврилов». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
7: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Половина десятого утра, утро вторника, кстати, продолжается. Есть классная мысль, вот взять и сейчас во вторник утром построить план на воскресенье. Конкретно предлагаю отправиться в Максимилец на стендап Константина Бутакова. С 18 лет, кстати, можно отправиться и посмеяться. 205-100, ровные 3, номер рекорда. Звони прямо сейчас, впереди сыграем в бобра. Бобер-добер, через мгновение.

0: Ну, давайте немножечко извилины разомнем. Будем это с Владимиром делать. Володь, доброе утро тебе, привет.
1: Доброе утро всем.
0: Доброе-доброе. Ну, рассказывай, полдесятого. Ты где, что делаешь?
1: Наслаждаюсь выходным с утра.
0: О, а какой солнечно, счастливый хорошо. Человек-то. Счастливый человек. Володь, слушай, а поделись вот, вот что посреднее тебя порадовало? Вот что-то хорошее, может быть, у тебя такое случилось, что тебе подняло настроение. Что это было?
1: Да, меня каждый день радует, это нормально.
0: Слушай, это классно. Вот на самом деле тебе, ну, не то чтобы завидую, я тоже так умею, на самом деле. Мы с тобой молодцы в одной команде. Но это классно, когда ты вот можешь сам себе, ну, просто поднять настроение, просто потому что день новый начался, улыбочку натянул и погнал. Так, Володя, улыбочку будет натягивать на наши лица Константин Бутаков буквально в предстоящее воскресенье. Звезда стендапа на ТНТ, Максимилинс, пойдем посмеяться. Прежде давай сыграем бобра. Я тебе загадал некого персонажа, что-то с ним происходит, всего три слова. Каждое из них объясняю по смыслу, а тебе нужно собрать наш сценарий воедино. Итак, начнем с первого слова. Это у нас прилагательное, какой наш персонаж. А он, знаешь, что у него... Он сильно вот себе самому... Он думает, что с ним это не так, то не так. Вот у него неполноценности. Что вот это... Как это назвать?
1: Фобия какая-то.
0: Ну нет, смотри, вот есть вот слово такое. Вот человек, неполноценности. Какое там слово должно быть?
1: Комплекс.
0: Да, молодец, теперь прилагательное сделай. Из слова комплекс. Какой он получается?
1: Закомплексованный.
0: Молодец, да, да, закомплексованный. Кто же у нас закомплексованный? А закомплексованный у нас мужчина серьезный, который изо дня в день не вылазит из спортивного зала, но мышцы качает, вот, знаешь, машина. Вот тот он такой, здоровый качок, как их называют? Он профессиональный, кстати, качок.
1: Ой, боже мой.
0: Ну давай, давай, Володь, ты сможешь.
1: Я даже не могу слово подобрать.
0: Ну смотри, вот знаешь, как по-английски будет слово «тело» перевести на английский?
1: Бодибилдер.
0: Бодибилдер, молодец, да. Закомплексованный бодибилдер. А что же с ним происходит-то? Ему говорят, иди, говорит, на сцену. А он говорит, я что-то не могу. Я вот что-то вот как-то вот мне неловко мне. Вот как, что он делает, получается?
1: Трусит?
0: Ну, не совсем.
1: Боится?
0: Нет, ну тут не про страх. Это не страх, а он же закомплексованный, понимаешь?
1: Сомневается.
0: По-другому, вот не то чтобы сомневается. Вот ему говорят, вот ты, говорит, молодец, ты красавчик. Он, да ну нет, не надо, не хвалите меня. Я все-таки как бы, ну... Он такой скромняга, он... Вот он... Ой, что-то он делает.
1: Не валит.
0: Да.
1: Комплексованный бодибилдер.
0: Угу. Что-то он...
1: Ну, хоть намек на какое-нибудь слово.
0: Ну, смотри, вот давай так. Вот когда ты вот на застолье приходишь, тебе говорят, тост скажи, а ты такой, да я не хочу, я как бы всех вас немножечко что делаю?
1: Стесняюсь.
0: Ну, молодец, что получается у нас?
1: Закомплексованный бодибилдер стесняет.
0: Да, вот так вот. Такой вот у нас персонаж интересный. Я тебя поздравляю, Володь. Два билета на Константина Бутакова твои. 18+ события в воскресенье в Максимилинсе. Так что посмеемся вместе. Пока тебе желаю отличного дня. В твоем случае, кстати, выходного. А мы полетели дальше. All Thing Breaks. Gravity впереди на рекорде.

0: радио космическую.
1: Давайте о погоде поговорим прямо сейчас. За окном Красноярска плюс 8 и ясно на небе. Но немножко облачно станет с прояснениями в течение дня, так подсказывает нам Яндекс.Погода. Потеплеет сегодня до плюс 13, да, ветер дует юго-западного направления, слабый 5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
3: Ты молод, талантлив и заряжен на победу?
4: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
3: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263 88 33.

0: Радио. Главное танцевальное.
1: А вот и 10 утра, третий час нашего процесса пробуждения запускается в эту секунду. Турбоут на рекорде тоже продолжается. Здрасте, мои хорошие, тем, кто только что проснулся, тем, кто там присоединился, и тем, кто с нами с самого начала. Красавчики, вы мои хорошие. Погнали, у нас есть 60 минут еще вместе. За этот час войдем в курс дела. Что ж там интересно происходит вокруг в мире и прочее. Вот такая новость, как затравочка вам, прикольная, я считаю. Петербургская военная медицинская академия обеспечит оргазм россиянам. Россиянкам, в частности, мужики нас не касаются. В академии, короче, запатентовали специальный тренажер, на котором врачи будут учиться делать инъекции гиалуроновой кислоты женщинам, которым сложно достичь оргазма. Да-да-да-да, манекен, кстати, имитирует женщину, в общем. Короче, там все нормально, поэтому, девочки, для вас новость прямо отличная. А говорите, хороших новостей нет. Вот, есть, пожалуйста. Еще больше интересных новостей впереди. True новости в этом часе обязательно получишь. Прежде ловите классный утренний плейлист. МК, Мадсен Гарикс, Риналиум, Феликсиер, Шаус, Сиблок, Хьюгел, Ультранейт и Имаэль Энджел. Moving to the Sun будет первая в часе. Меня Дима Маланин зовут. Отличного дня всем. Поехали.
0: Турбо утро.

0: ускоряйся правильно.
1: Пара слов о дорожной обстановке в Красноярске на момент 10 утра и 17 минут. 3 балла в нашем городе. Есть местами затруднения, так подсказывает Яндекс.Карты. 7 баллов по-прежнему на Матросово из центра. 6 баллов на Брянской сторону Соланцов. Высотная в центр. 6 баллов из центра. 5. 5 баллов на Мирах БКЗ и 5 баллов на Марсах БКЗ. Ну и из основных затруднений на этом пока что в Красноярске все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: новости на рекорде.
1: Итак, приступим. Россиянам массово приходят налоги на электрокары, которых в принципе быть не должно. Почти во всех регионах России до конца 2027 года ставка транспортного налога для электромобилей составляет 0%. Несмотря на это, владельцы получают уведомления с начислениями. При этом ФНС по сообщениям владельцев на жалобы не отвечает. Ну, чудеса на виражах. Ладно, едем дальше. Такая вот новость. Ученые вплотную подошли к созданию зеркальной жизни, которая может уничтожить все живое на Земле. А вот, может, не надо, пожалуйста. Ну, ладно, речь идет о микроорганизмах, чьи молекулы зеркальное отражение обычны. Природный иммунитет физически не способен их распознать. В случае утечки ни вакцины, ни лекарства не сработают. При этом цель исследования не сама жизнь, а ее кирпичики, зеркальные белки и ДНК, которые дольше живут в организме и помогают создавать новые лекарства. В научном сообществе уже требуют запретить такие эксперименты и закрыть нейросетям доступ к этим данным. Попахивает заварушкой. Ладно. Кстати, про нейросети. Даже нейросети не могут расшифровать почерк врачей, выяснили пользователи интернета. Нейросети уже пишут тексты, рисуют картины, водят машины, но рецепт от терапевта все еще остается неразгаданным. Ученые объясняют это тем, что врачам приходится быстро и много писать одни и те же термины, и со временем слова превращаются в настоящий профессиональный шифр. Сегодня, кстати, точнее, вчера отмечался вот буквально день врача, поэтому, ну, с прошедшим. Пишите, пожалуйста, разборчиво. А и вот такая новость. Зумеры боятся выходить из дома из-за туалетной тревожности. Перед прогулкой они заранее прокладывают маршрут через места с туалетами и выбирают транспорт, который быстрее довезет их до туалетной комнаты. Тревога может дойти до того, что сама вызывает спазмы и проблемы с желудком. И тогда человек начинает избегать долгих поездок и вообще лишний раз не выходит из дома. Психологи связывают это с хроническим стрессом и выгоранием. Вот так. Едем дальше. 43% россиян специально прибедняются перед знакомыми. За последний год те, кто занижает зарплату и скрывает реальный доход, стало на 8% больше. Главная причина, чтобы не просили денег в долг, не завидовали и не портились отношения из-за финансов. Кстати, женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин. Вот такая новость из Польши прилетела. Там дроны начали выслеживать водителей, которые предупреждают встречку о постах ДПС. Патруль города Мысленицы запустил в небо полицейские квадрокоптеры и начал фиксировать тех, кто моргает фарами, предупреждая других водителей о патруле. Благодаря дрону удалось поймать 47 доброжелателей. Сразу после этого нарушителей встречал еще один пост. Каждому выписывали штраф около 200 злотых, это примерно 4200 рублей и 4 штрафных балла. Пам-пам. Ладно, продолжаем. В России снова хотят сделать VPN платным. Минцифра обсуждает с операторами плату за международный трафик свыше 50 гигабайт в месяц. Ранее хотели брать по 150 рублей за каждый гигабайт сверх лимитов 15. Правда, пока есть проблема. Технически запустить систему не получается. Поэтому, когда именно начнут брать деньги, неизвестно. Но цель они себе, видимо, поставили. Ладно, продолжаем. Вот такая вот забавная новость. Историческая. Трамп, оказывается, предлагал Диане, принцессе той самой, выйти за него замуж. Брат принцессы Чарльз Спенсер рассказал в мемуарах, что после развода Дианы с принцем Чарльзом, Трамп активно за ней ухаживал и всерьез рассматривал брак. Сама леди Ди шутила с братом: «Как думаешь, смогла бы я стать первой леди Америки?» При этом признавала, что настойчивый поклонник вызывает у нее мурашки. Вот так, а какая могла бы быть пара? Ладно, едем дальше. Что-то на богатом, и баснословно причем. В ЦУМе обнаружили шубу за 44 миллиона рублей. Шуба сделана из рыси и продается в единственном экземпляре, кстати, 44-го размера именно. Ну, может быть, вам подойдет. И на финалочку такая штука классная. В Китае туристам предлагают, ну, почти за 11 тысяч рублей, чуть поменьше, пережить тайфун, наводнение и затопление паркинга. В Ханчжоу работает центр симуляции катастроф, где можно оказаться внутри тайфуна с ветром до 160 км в час, пережить выброс 900 тонн воды. В группе участвуют от 10 до 16 человек, а индивидуальная тренировка стоит около 900 долларов. Еще можно пережить пожар, затопление дома и кораблекрушение. Какие времена, такие развлечения.
0: Новости на рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «СС Жилинвест». Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Турбоутро. Включай третью космическую.
2: Давайте посмотрим на погоду за окном. Что же там, а там плюс 10, ты пока что ясно. Потеплее днем до плюс 12, по сообщениям Яндекс.Погоды. Облачка немножко небо затянут. Ветер, кстати, дует сегодня юго-западного направления. Слабый 5 метров в секунду.

0: утро на рекорд.
1: Девять утра и 56 минут. Ну что, мы утреннюю часть вторника практически с вами прожили. Там часик остался и полдень, поэтому дальше двигаемся с высоко поднятым носом, отличным настроением и нацеленные на успех. Всем классного дня. Мы же перемещаемся из Красноярска прямиком в Санкт-Петербург. Далее у нас встреча с вейкаперами. Никита, Стас и Рыжий через мгновение появятся у микрофонов. Меня жди, Маланин зовут. Будем на связи.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетель

0: На рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра вторника, 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени, вейкаперы, и мы начинаем прямо сейчас, 4 часа будем с вами. Итак, вкратце, что у нас будет? У нас два гороскопа за эти 4 часа прозвучит, конечно же, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, вы прозвучите на всю страну, тему тоже вам задвину чуть позже. Конечно же, у нас Владимир Подборочкин сегодня будет отвечать на ваши вопросы касаемо автомобилей, поэтому готовьте их уже, это будет приблизительно в 9:37 утра по московскому времени, знаете просто. Горячие новости, ватафакты, сыграем, конечно же, играем. Мы каждый день призывом раздаем в прямом эфире, что тоже замечательно. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». На 6 октября сегодня, напоминаю, 2026 года, кто настолько забыл, вторник. Это самая актуальная информация на данный момент. И день любителей чеснока. Да, можно проверить своего друга, чеснок он или нет, точнее, вампир он или нет, предложив ему чеснок. Вот я иногда думаю, что Стасик вампир в какой-то мере. В общем, знаете, если вы любите чеснок так же, как люблю его я, сегодня наш праздник, мы празднуем все чесночные, возьмем штуки, блюда, наедимся и будем вонять сидеть на работе весь день. Почему нет? У нас сегодня праздник официальный, нам можно. День весеннего на люстре. Есть вот такой еще замечательный праздник, но, опять же, нужно аккуратно. День георгин. Замечательные, красивые цветы. Кстати, девчонки, почему розы так популярны? Почему не георгины? Посмотрите, даже название какое. Георгин. Подари мне, дорогой, георгин. Всемирный день охраны мест обитания. Вот такой вот еще праздник у нас есть. День помощника врача сегодня. Вчера был день врача, сегодня день помощника врача. Поэтому с праздником вас можно чествовать и праздновать каждый день этот замечательный день этой профессии. День российского страховщика. Сегодня 105 лет как празднуется. Спасибо вам за все хорошее и не спасибо вам за то, что иногда выкидываете необычные штуки. Оп, а и все, выплаты и нет. И такое бывает, но аргументируете вроде как. Давайте этим утром и обсудим в рубрике «Я в эфире», что вы застрахуете сегодня. Да, вот вы проснулись, может быть, свой сон какой-то хотите застраховать, может быть, свой завтрак хотите застраховать, себя, свою вторую половинку голосовыми в чат мобильного приложения «Рекорда». Накидайте обязательно, чтобы мы послушали их буквально через минут 10-15 в прямом эфире, обещаю. Еще сегодня день сельского старосты в Ульяновской области. Староста в Ульяновской области. С праздником тебя! Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы! На рекорде!

0: Зодиакеры. Гороскоп на сегодня.
1: На 6 октября и прямо сейчас.
2: Овны, вы вовсе не обязаны следовать совету, если он окажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.
3: Тельцы, сегодня вам может потребоваться отдых от общества даже любимых вами людей.
1: А близнецы, даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься сегодня.
2: Раки, сегодня некие тысячи лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды.
3: Львы, нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людьми. Сегодня у вас есть все шансы ее получить.
1: А девы, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвиняет.
2: Весы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
3: Скорпионы, сегодня вы можете ненадолго потерять связь с реальностью.

0: Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
7: Как бы ни старался, нига.
8: Запрещено для детей.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня что вы застрахуете этим утром? Все, что хотите, на здоровье, в день страховщика, поэтому записывайте, скоро будем слушать.
2: Никита, а ты волосы вчера застраховал?
1: Нет, а зачем?
2: Ну ты же сегодня их пришел без них, надо было страховать.
1: Никто же не видит, мы же на радио работаем.
2: А я вот пытаюсь рассказать через радио, что у Никитки вообще-то новая стрижка.
3: Так он же
2: минус,
3: ее...
2: минус сантиметра три.
1: Накидайте мне шишек, давайте, за подстрижку.
3: Он же ее не потерял, не было так, что он как-то ехал, его кто-то подрезал. И такие, ё-моё, ты же мне боковину счесал.
2: Ну вот что ты не даешь мне пофантазировать? Ну представляешь, волосы были бы застрахованы. Он бы не сказал это парикмахеру. Парикмахер его обрезал. Так. Он такой, а ты чё? Страховой случай.
3: И еще и подстриг потом, да? Это парикмахер Равин?
1: Вот я и падла, конечно. Тогда. Но вроде нет. Ребята, мы против алкоголя. Мы же помним это, да? Прекрасно. В эфире мы постоянно про это говорим. Но алкоголики, успешные и счастливые люди, заявляют Не я.
2: Заявляют алкоголики.
1: Заявляют психологи. По ее словам, и одна женщина, да, это женщина, да, она давала комментарии по этому поводу, говорит, у людей с зависимостью уже закрыты главные дефициты, поэтому они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Поэтому они успешные, счастливые и веселее вас, ребята.
2: Ну, если так, подождите, если по ее логике рассудить, действительно, если базовые потребности по пирамиде Маслоу закрыты, то получается, только тогда ты переходишь в разряд зависимостей.
1: Маслоу — это блогер?
3: Да.
2: Нет.
1: Который
2: пирамида...
1: Это который...
2: Не блогера.
1: С Клавой Кокой, да, сейчас?
3: Да, не, это тоже блогер, только не нашего века. Он еще немножечко там научный деятель.
2: Да.
3: Подожди, она сказала именно алкоголики?
1: Алкоголики.
3: Ну так она, видимо, не представляет, что такое алкоголизм.
1: Это сегодня весело, а завтра уже
3: нет. Да, потому что их потребность закрывается лишь на время. Вы видели алкоголика, который, ну, находится в состоянии без алкоголя?
1: Да.
3: Ну вот, и я тоже видел. И скажите, он счастлив? По-моему, нет.
2: Слушайте, вообще это очень странный психолог, потому что мне адекватный психолог рассказывал про зависимости. И просто задача человека — найти полезные зависимости. И они все равно всегда будут. Ну, то есть, там, есть же зависимость от кофе. Она, наверное, более, ну как, менее вредная, чем зависимость от алкоголя. Но тоже зависимость.
3: Слушайте, я тут недавно общался с алкоголиками.
1: Ах ты хорош, ну что за у тебя за круг общения?
3: Несчастливы они. Сбросайте это дело.
2: Не садись больше в тот трамвай.
1: Мне кажется, человеку нужно не искать полезные зависимости, а судя по тому, как, в каком количестве новостей мы вот это воспроизводим все, особенно про психологов, мне кажется, нужно меньше общаться с психологами. Вот да, в чем суть.
3: Скорее всего.
1: Эта теория подтверждается.
2: Это твоя теория, которую
1: идеально.
2: Ты давно топишь против
1: идеально.
2: Психологов, но на самом деле, по-моему, все-таки эта профессия очень стала популяризироваться в последнее время. И, кстати, из-за того, что их сейчас так много, у них наконец-то пошел спад. Я сейчас вижу конкретные там какие-то предложения, у них стоимость наконец-то упала.
3: Все еще проще, не наливайте этой психологии.
1: Даже такие деньги не платите.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле призвали россиян ориентироваться только на официальные заявления Роспотребнадзора и не доверять слухам о возможной вспышке чумы в Иркутской области. Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуацией занимаются профильные специалисты. Ранее СМИ сообщили о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института, которую предположительно могла заразить чума. Роспотребнадзор заявил, что причиной смерти стала пневмония и неустановленная этиология. Минцифры вновь обсуждают плату за использование VPN сверх определенного лимита. По данным Коммерсанта, речь может идти о более чем 50 гигабайтах международного трафика в сетях 5G. Система, как ожидается, должна заработать в октябре, однако операторы пока не знают, как технически реализовать такую тарификацию. Эксперты отметили, что 5G поддерживают далеко не все устройства, поэтому часть пользователей, в том числе владельцы некоторых моделей iPhone, под ограничения пока не попадет. Правительство Йемена объявило о начале масштабной военной операции против хуситов, заявив о намерении вернуть все территории, находящиеся под их контролем. Хуситы удерживают столицу и значительную часть северо-запада страны с 2014 года. В сентябре этого года они также установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк.
8: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: У меня дело выгорело!
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
19: Капсикам.
18: Маме скрутила шею весной.
19: Капсикам.
18: Плечо поднывает у сына порой.
19: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
18: Капсикам. И боль на удалении.
19: Капсикам. Моя сила в движении.
20: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Record. Вейкаперы.
1: Ну что, начинаем страховать кого, что, неважно вообще, в день страховщика мы страхуем вообще все, что в голову придет, тем более этим утром, думать особо-то и не надо. Вижу, что-то страхую, поехали, начинаем с Саши.
2: Доброе утро, вейкапер, доброе утро всем слушателям, всем отличного настроения. Я бы застраховал водителя Лады, который едет передо мной, потому что есть ощущение, если он дальше так продолжит, может произойти и страховой случай. А если без шуток, я бы еще и Никиту застраховал, точнее его сон. Потому что если не Никита, то в 7 утра скоро никого не будет.
3: Те, кто на кольце, все поймут.
1: Это же угроза какая-то.
3: Нет,
1: что на кольце сейчас все поймут.
4: Есть моменты, когда кольца страхуют.
1: Да, спасибо, бро. Шурик написал, конечно же, застрахуем братуху. Ну, это базовая вещь. Братуху всегда нужно страховать. Владимир.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Рекорд. Я сегодня застрахую свой телефон. Если, ибо иначе, если он взорвется или он у меня упадет, то можно взять, поднять и взять прямо к этому к мастеру и сказать то, что ремонт за вас бесплатный. Я тут буду ю-ху, и все. А так, хорошего вам дня.
4: Не, ну лучше не скажешь.
1: Как будто мультик Дисней, да, глянули?
4: Все, отлично.
1: Классно, Виталий.
6: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня хочу застраховать свое хорошее настроение, чтобы день был бодрячком, все было хорошо. Все, всем привет, всем удачи, хорошего дня.
1: Ну и замечательно. Михаил.
7: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро всем рекордсменам. Я хотел бы застраховать новогодние майские праздники, потому что на них постоянно покушаются, и мало ли, вдруг их все-таки отменят.
1: Кстати, неплохая идея застраховать праздник какой-нибудь, да? Вдруг тебя его забрали, все, получил по страховочке. Интересно. Ира пишет, хочу застраховать вейкаперов, чтобы ваша тройка вечно выходила в эфир. Вот, Ира подумала о всех, а не только о себе.
4: Все нормально, да, мы готовы принимать вклады.
1: Поехали дальше.
8: Привет всем, доброго времени суток. Везде оно сейчас разное. Я хочу застраховать свой ближайший отпуск, чтобы у меня вместо кроссовок уже сланцы, вместо ламината и плитки в офисе уже песочек и вид другой из окна, хоть со стаканом воды. Главное, отпуск. Всем добра.
1: Ну, рано мы что-то об отпуске, да, летнем, тем более.
4: Слушайте, ну это же можно пожить просто с дедом, там и песочек, и сланцы сами собой появятся.
1: Пожить с дедом.
3: Ну, сразу летний. Сланцы можно в любое время года запаковать в чемодан и полететь.
1: Мне нравится курорт, пожить с дедом. Александр.
9: Всем добрейшего утра. Здрасте. А я бы застраховал, знаете что? Я бы застраховал цены на все, чтобы они не поднимались. А если и поднимутся, то вот эта разница между предыдущей и нынешней ценой платилась бы покупателю плюс еще x2. За несоблюдение правил страховки. Вот так бы наказывать, и наказывать, и наказывать.
4: Слушай, Аня, у тебя конкурентов депутатское кресло.
3: Да. Мы с ним вместе пойдем. Мы баллотироваться.
1: Мы ждем ваши дебаты. Да? Мы хотим это услышать в прямом эфире.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ты купил жене машину?
4: Купил?
3: Купил?
4: А,
3: купил.
5: Так заедь, проверь.
6: Заедь, проверь.
7: Заедь, проверь.
8: Ну, заедь уже, проверь машину.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
10: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
11: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
10: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
12: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
13: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
14: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. На Сахалине 3 октября должен был пройти экстремальный забег на пик Чехова. Скайранинг на 24 километра с набором высоты 1350 метров. Участникам предстояло не просто бежать, а практически штурмовать гору. Но за несколько дней до старта организаторы посмотрели на ситуацию в районе трассы и поняли, главная проблема будет не выносливость спортсменов. В районе резко выросла активность медведей. Поэтому соревнования отменили. Организаторы прямо заявили, что не могут гарантировать безопасность участников, волонтеров и судей. Семен Визовой из Салавата Юлаева совсем недавно был признан лучшим вратарем континентальной хоккейной лиги по итогам сентября. И практически сразу получил момент, который наверняка очень хотел бы удалить из памяти. В матче с Сибирью Визовой вышел далеко из ворот, чтобы обработать шайбу. Казалось, стандартная ситуация — забрать шайбу, спокойно дать защитнику и продолжить атаку. Но дальше произошел какой-то совершенно необъяснимый технический сбой. Вратарь попытался сделать передачу поперек собственных ворот и отправил шайбу прямо в свои ворота. Причем настолько неожиданно, что сам Визовой после ошибки буквально застыл на льду. Сибирь получила подарок и открыла счет. В итоге новосибирцы победили со счетом 4-2. И особенно символично, что буквально накануне вратарь Национальной хоккейной лиги Игорь Шестеркин забил гол в чужие ворота. Визовой, видимо, решил не отставать от коллеги, но немного перепутал направление. Если вы открыли календарь Формулы-1 и подумали, что у вас проблемы с географией, нет, все нормально. Гран-при Бахрейна в этом году пришлось проводить в Малайзии на легендарной трассе Сепанг. Причина – изменение календаря из-за ситуации на Ближнем Востоке. Но самое интересное произошло непосредственно перед гонкой. В Малайзии пошел мощнейший дождь. На трассе появилась вода, машины отправили на дополнительный круг, а старт пришлось задержать. Более того, несколько пилотов во время формирования стартовой процедуры столкнулись с проблемами, связанными с программным обеспечением силовых установок. В итоге гонка все-таки состоялась после задержки примерно на час в очень сложных условиях. А победил Макс Верстаппен. Причем это была его первая победа в сезоне 2026 года. Вторым стал Кими Антонелли, третьим Льюис Хэмилтон. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте Havail.ru. 13+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Вейкаперы
8: на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 3 часа еще будем, обещаем.
2: В этом части, друзья, будем играть. У нас сегодня игрулечка «Секунданты». Готовьте ваши телефончики и приложение бесплатное «Радио Рекорд».
1: Новость про поколение Z. Да, пристально мы следим за ним. Но нам интересно, конечно же, как молодые там двигаются. В общем, зумеры устали от различных приложений для знакомств. И все чаще находят любовь прямо на работе. Молодцы, как я рад за них. Бесконечные свайбы, переписки, дейтинг в приложениях все чаще утомляют молодых людей вообще, поэтому знакомиться они предпочитают офлайн. Теперь мы недавно же только, ну, либо новости ошибаются, либо что, либо эксперты там, кто-то говорил, что офлайн они не знакомятся, это им как будто бы грустно, неинтересно.
3: Они ошиблись, получается.
1: Да, они нормально все, и в офисах они знакомятся очень часто и считают это одним из самых удобных мест.
3: Но есть проблема. Ну, эти вот встречи, эти союзы, они недолговечны, потому что зумеры не могут работать долго на одном месте. И принято у них, что надо часто менять работу.
1: Кстати, я слышал, что вот это тоже наговоры, на самом деле, на поколение Z, потому что есть очень ответственные ребята, которые работают и так далее.
3: Полностью согласен. Не все зумеры часто меняют работу. Некоторые из них вообще на нее не выходят.
1: Как обычно же, всем же надо собрать просмотры в сети, поэтому они и выставляют подобные истории. Хорошие выставите про поколение Z, тогда будет классно.
3: Мы когда появятся, если они есть.
2: Они есть. Я вчера буквально читала опять новые 10 слов от зумеров, я уже их забыла. Так. Но там были такие хорошие прям примеры, как фокусироваться, например, на задаче, да, абстрагироваться от всего, что там, от шума, который тебе мешает, а прям...
1: Главное,
2: я уже забыла, понимаешь, значение этих слов.
1: Главное не англицизмы, мы же помним, да? С коллегами, как заявляют, опять же, ребятки, не нужно неделями переписываться, гадать, будет ли встреча или нет, вы увидитесь по-любому на работе, все видно, понятно, как человек себя ведет в коллективе, как человек тебя ведет с собой, ну, все логично. Вообще, ребята, это, конечно же, лайфхак — знакомиться на работе, если вы две одинокие души. А?
3: Ну, романы на работе не всегда хорошо. Нет. Романы Игоревичи.
1: Не, ну хорошо, раз ты такой скептик, да, у тебя есть...
3: Я не даже скептик, но просто нет, есть статистика.
1: Подожди, статистика.
3: Так, хорошо.
1: Статистика,
3: так.
1: Романы на работе тебе вот не нравится.
3: Все,
1: сейчас.
3: Погнали,
1: давай. Давай, расскажи нам всем, как ты необычно знакомился с девушкой. Давай.
2: Да.
1: Давай.
3: У меня
1: необычно.
3: Не было таких. А, было.
1: Давай.
3: На аттракционе. Я гулял один, тусил прям реально, ну, в свое удовольствие. Угу. Сел на аттракцион, все, вот.
1: И ее немного укачало, да?
3: Нет.
1: Ты смотришь в небо, а вот она, ее кусочки летит.
2: В процессе аттракциона или в парке аттракциона?
3: Стоп, мы вместе сидели на аттракционе. Не было такого, что я потом говорю, это ты мне испачкал одежду. Нет, все отлично.
1: Вместе сидели?
3: Нас закружило знакомство.
1: Твоя рука такая, жму, и на нее, да?
3: А она такая, жух, мою руку, так говорит, я заявлю в полицию. Я говорю, да кому ты тут заявишь, здесь никого нет.
1: В общем, интересно, друзья.
3: Хотел рассказать историю, что мы познакомились так. Я стоял в пальто.
2: А дальше не рассказывай.
3: А она просто сидела на лавке.
1: Она гуляла в парке, да? Собаку выгуливала. В общем, давайте это и обсудим. Как вы необычно знакомились с противоположным полом? Вообще все вспоминаем, любой период своей жизни, и рассказываем нам, и мы это в прямом эфире будем обсуждать. Писать можно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: А мы обсуждаем, как вы необычно знакомились с противоположным полом. Ну, и девушки, что-то у нас неактивны. Давайте-ка подключайтесь, рассказывайте, как вы, возможно, знакомились, если это нужно было. Или с вами креативно знакомились.
1: Да, не, конечно.
0: Помогайте парням, помогайте поколению Z как-то. Рассказывайте все свои вот эти наработки, все свои наблюдения.
1: Ну, смотрите, самое вообще запомнившееся мне, это когда у меня был Каприк Пежо, такой малыш, такой классный. Когда пацан закинул второй телефон и позвонил на него.
0: Красиво. Он не забрал потом, когда увиделись, телефон?
1: Мы рядом стояли. Конечно, я отдала.
2: Свой, потому что бросил он новее на модельку.
0: Модель покруче была.
2: Симки переставил, говорит, спасибо.
1: Ну, красиво же.
0: Ну, красиво, хорошо, креативно, реально. Молодец. Поехали по сообщениям. На приеме у психиатра, пишет наш слушатель, она пыталась сжечь бывшего, а я подумал, горячая женщина. Я надеюсь, это шутка.
2: Ну, возможно, у нее были мысли такие.
0: Может быть, но если знакомство приятное, почему бы нет, история веселая. А я ей просто сделал ванную с пеной, и она уже никуда не захотела уходить.
1: Она была скользкая.
0: Зомбированная, написал, да, не могла выбраться, как черепаха. Подожди, внизу просто.
2: А оказался ты с ней в одном месте, где делал ванну, ну, по ее согласию?
0: Ладно, это история умалчивает. Андрей Кош, 73, работали в пиццерии. Я на складе, она повар. Изначально была неприязнь друг к другу. Орали друг на друга, так что менеджер из зала прибегал, просил потише ругаться, а то посетители пугаются. А работая в такси, вообще познакомиться не составляет труда, кстати. Вообще у меня так получается, что сначала мы с потенциальным противоположным полом сначала ненавидим друг друга, а уже потом проявляются плюсы в человеке.
1: Да, а говорят наоборот, от любви до ненависти один шаг, а тут от ненависти до любви тоже шаг.
2: Это в обе стороны работает эта штучка.
0: Интересно. Костян рассказывает свою историю, друг позвал на шашлыки. Я спросил, а девчонки есть? Есть парочку, говорит. Вот так, 13-ю годовщину позавчера-то мы и отпраздновали, и четверо детей у нас. Ну, легенды, ну хорошо, посмотрите-ка, шашлыки. А что на шашлыках сказал? Вот интересно сами подробности, с чем подошли?
2: Просто приготовил вкусно, наверное. И она поняла, что вот он, этот человек.
1: Один раз у меня на дискотеке девушка спросила паспорт, уточнить возраст. И мы год после этого провстречались.
2: Потому что паспорт был у нее?
0: Забрала, не отдала, да. Оксана, вот девчонки подключаются, круто. Падала с лестницы, говорит, я же говорю, девчонки, подключайтесь. Поймал парень, и я его поцеловала нечаянно.
1: Нечаянно?
0: Ну так получилось. Встречались полгода, потом надоел.
1: Это я правильно понимаю? Упала в губы?
0: Да.
2: Подожди, а нет такой темы? Вот они повстречались, когда напала с лестницы. Ага. Все произошло. Говорит, слушай, нам нужно расстаться. Окей, он приводит ее на эту же лестницу и на том же месте отпускает дальше. Потому что судьба должна подарить ей другого парня.
0: Хемингуэя как-то попросили написать очень грустный рассказ. Вот, падала с лестницы, поцеловала, потом надоел. Все, вот тезисы.
1: Мы познакомились в автобусе. Он и я были кондукторами. Два кондуктора в одном автобусе.
2: Ну, контролер, возможно, и кондуктор, ничего себе.
1: Нет, нам нужны подробности.
0: Два кондуктора, да, вот это с билетиком. Нет, ты с билетиком. И оштрафовали друг друга.
1: Или наоборот, я на этом рейсе работаю. Нет, я.
2: Она отрывает листочек, на котором ее номер, и говорит, вот твой счастливый билетик.
0: И в тесну. Как вы необычно знакомились с противоположным полом, рассказывайте нам все это в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое

0: 226-49-49. Подробности у менеджеров.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Играем через минут 10, поэтому мобильное приложение Рекорда открывайте и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире. Ну и, конечно, историю моего знакомства креативную спросим, а вы ее в прямом эфире нам расскажете. Ждем ваше сообщение, пока почитаем сообщение слушателей.
1: А Мария искусница пишет: перепутала молодого человека со знакомым, ударила его железной портновской линейкой по лысине. Человек денег должен был. Ну, он был в шоке, но в парк два раза сходили.
2: И отдал денег, кстати, да?
0: Потерял память, я пошел с ней в парк. Просто говорю: ну, пойдем с тобой. Светлана, проходила практику на одном предприятии, и тут я увидела его. Узнала от коллег, женщин, что он сын одной из сотрудниц. Они были мне, добыли мне домашний телефон вечером, я уже позвонила ему сама. Пыталась держать интригу, но, конечно, его мама уже ему все рассказала, и он знал, кто звонит. Встречались 3 года, больше сама ни с кем не знакомилась.
2: Обычно такие истории заканчивается. Мы встречались 3 года. Ну как? Я за ним следила. Нажала на работу. Не, ну молодец. Молодец, что добилась. Классно.
0: Ничего себе, Светлана, сама представляешь?
2: Да.
1: Так, анонимно. В 2014 году дружище звал клубешник. Сказал, что с ним девчата. Со второй попытки все-таки поехал с ними. Через что только не прошли с одной из. У нее муж, у меня жена, но мы по-прежнему любим друг друга иногда.
0: Ах, история. История двух сердец, которым не суждено соединиться. Пока что, пока есть муж и жена.
2: Ну пусть и остаются, все нормально.
0: Пусть остаются. Екатерина рассказывает по объявлению на Авито. Такая была история. Я приехала, через неделю переехала к нему. Через месяц поженились. Деньги за покупку, кстати, вернул. Что-то покупала на Авито у него.
1: Вот это прикольно.
0: Это классно, это классно. Через неделю переехал. Чувство.
2: А представляешь, он продавал квартиру.
1: Квартиру, да.
2: Да. Она купила, и он такой: нормально, там же я остался.
0: А он продает ее уже 2 года. И не может продать. И такой: ну, наконец-то. И такой: ладно.
1: И деньги хорошо, что вернул.
0: Держи деньги обратно, зато любовь нашел. Друзья, как вы необычно знакомились с противоположным полом? Девушки, рассказывайте, как с вами необычно знакомились. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МРОТ в России в 2030 году увеличат до 35 тысяч рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, правительство выполнит соответствующее поручение Владимира Путина. Уже с 2027-го минимальный размер оплаты труда вырастет до 28 935 рублей. Росатом призвал остановить временный режим тишины для ремонта Запорожской ТЭС. По словам главы госкорпорации, от работоспособности станции напрямую зависит безопасность Запорожской АЭС. Соответствующей необходимостью Росатом предупредил Международное агентство по атомной энергии. Возврат денег за билеты на отмененные концерты Канье Уэста в Петербурге начнется 12 октября. Как заявила глава Say Agency, получить деньги смогут все покупатели. По ее словам, сразу начать выплаты невозможно, все полученные средства уже перечислили контрагентам. Около 95% предоплат подлежит возврату. На этой неделе агентство получит деньги и передаст их билетному оператору для выплат. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают Кардиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кардиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кардиант – 20 лет доверия.
5: АО Кардиант, НН-760-115-09.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
17: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Данты.
1: И сегодня в этой игре мы ожидаем Михаила. Миша, привет.
2: Да, привет, привет.
3: Привет, из какого ты города, Миша?
2: Санкт-Петербург.
1: Огонь. Мы здесь обсуждаем знакомства. Креативные, необычные. Ты у нас парень, поэтому что-то допридумывал. Как знакомился креативно с девчонками? Что выкидывал такого?
2: Ну, с девчонками не знакомился давно уже, так как я женат. А вот с женой случай забавный был. Коля же я увидел, если в двух словах. И пошел кулеру воду наливать, все разлилось. Вся столовая смеется, она смеется. И так уже 13 лет.
1: Хорошо, мне нравится. Любовь — это кулер, который разлился. Миш, мы с тобой играем. Сегодня у нас секунданты, мы отправим тебя в какую-то ситуацию определенную, дадим тебе минуту времени и букву. Тебе на эту букву нужно будет взять с собой 5 предметов. Важно, чтобы они подходили под эту ситуацию, иначе мы будем докапываться до тебя. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Куда отправляем мы, Миш?
3: Миш, ну хочется какой-то романтики. Иди-ка ты, еще пока мосты у нас разводят, на набережную смотреть разводные мосты ночью в Питере.
1: На набережную идешь к мостам, а буква?
4: Буква Л.
1: Л. Леонид. Миш, у тебя минута. Начинай прямо сейчас.
2: Так, ну я возьму с тобой на Л. Любимую свою.
3: Так, хорошо.
2: Потом возьмем мы...
5: Луг возьмем, чтобы, как говорится, и в горе, и в радости поплакать, посмотреть.
1: Отлично.
5: На мосты.
1: Mm-hmm.
5: А потом возьмем...
4: Ну, там река.
5: Кого-кого?
4: Ну, там же рядом река, что на Л можно взять?
5: Река на Л.
4: С веслами.
5: Лодку да, возьмем. В эту лодку возьмем что-нибудь мы из еды наподобие личинок каких-то.
1: Пусть.
4: И последнее.
5: И лук. Лук будем как купидоны стрелять пластмассовыми стрелами.
4: Я понял.
1: Ага. Так, два лука взял, да?
4: Ну, один...
5: Один лук покушать, чтобы поплакать, а второй будем как парочками новые выстреливать.
4: Дай угадаю, готовит она все-таки, да, наверное, думаю?
5: Я повар.
4: Да, ты
1: повар!
4: Тогда он сразу думает о луке, который добавишь.
1: Конечно. Миш, ну прошел наш квест. Мы тебя поздравляем. Приз твой. Можешь привет передать кому хочешь.
5: Передаю привет всем, кто меня узнал. И вам, Викатера, в первую очередь, пробуждаете нас каждое утро. Спасибо.
1: Ай, классно, приятно. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов и Радио Рекорд.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 14, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 2-12-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
5: Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
8: Чего?
7: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
8: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
9: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: оперы.
1: Как же вы необычно знакомились с противоположным полом? Противоположный пол девушки в данном случае. Давайте-ка рассказывайте, как креативно знакомились с вами. Итак, поехали. Истории просто вагон. Евгений просто пристал к девушке на веселе в магазине. Спустя несколько дней снова встретил ее, сунул бумажку с номером телефона и ушел. На следующий день позвонила. Итог 12 лет совместной жизни и двое детей. Видите, как оно все работает? Нельзя отступать, пацаны!
2: Меру тоже нужно знать.
1: Не надо знать меру.
3: Самое необычное знакомство произошло благодаря Радио Рекорд. Как-то, поссорившись с подругой, я не знала, что делать на выходных. И было местное включение радио, где были сообщения от слушателей. Я написала, что типа вкусно готовлю, вяжу, вышиваю крестиком, голова болит, хочу замуж. Было очень много ответных сообщений с номерами. И через свидание 10 я встретила его, своего мужа, вместе 13 лет и двое детей. Слава, привет, люблю.
1: Кстати, есть такая магия у Радио Рекорд, потому что не первые отношения, которые начинаются вот так. Помните, с банки огурцов у нас все началось?
3: Да.
1: Наши слушатели, и они, по-моему, поженились в итоге, если я не ошибаюсь.
3: А на мероприятиях сколько было предложений?
2: Я предлагаю наделить нас властью регистрировать браки.
3: Отлично.
1: И мне нравится начало. Я предлагаю наделить нас властью. Давайте вот так вот оставим, а там решим, какой власти.
2: Вот на это и расчет.
1: Да, это хорошо. Патрик рассказывает, я с женой познакомился в колледже. Она на третьем курсе, я на четвертом курсе. Был, захожу я, значит, в столовую, увидел ее, влюбился с первого взгляда, покупаю, в общем, пакетик кофе, беру стаканчик, подхожу к кулеру, набираю воды, смотрю в это время ей в глаза, и тут бац, стакан падает, разливается это все по всей столовой, я стою красный, все смеются, она смеется, всем весело, в общем, уже 13 лет вместе, все просто, пацаны.
3: Познакомились с парнем на свадьбе сестры. Случайно записал мем в контакты, как судьба, или хотел свадьба, записал судьба. Повстречались, сделал предложение, начали планировку к свадьбе. Еще на перекрестке я ему говорю, сейчас тебе расскажу, как я попала в свой первый ДТП. Значит, начинаю рассказывать, как я задом въехала в парня тут лет 5 назад, а он на меня поворачивается ошалелыми глазами. Так это ты в меня въехала? Так и живем уже 6 лет.
1: Вау! Могли бы раньше познакомиться,
3: да?
1: 6 лет! Просто впустую где-то гуляли, ходили.
2: Ну, все виноваты.
3: Вместе.
2: Европротоколы заполнили и разъехались. Ага. А вот это, вместе подождать.
1: Конечно,
2: конечно.
1: Сидите 6 часов, общаетесь, у вас времени вагон.
2: Вот там точно ненависть переходит в любовь.
1: Реально. Сильвер рассказывает, учила моего сына программированию удаленно. Слово за слово и сами все понимаете. И 10011. В общем, как вы необычно познакомились с противоположным полом, мы обсуждаем, вы продолжаете рассказывать в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы
4: на Рекорде.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Вейкаперы.
6: На Рекорде.

0: лидеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами будем.
3: В этом часе у нас фотофакты, не пропускайте.
2: В общем, да, а также, ребята, ну искусственный интеллект вот этот вот, да, он же гуляет по всему миру. И кто-то недобросовестно им пользуется. Вот одна из таких историй. Хозяин квартиры потребовал 140 тысяч рублей от арендатора за забитый унитаз. А фото этого забитого унитаза он сгенерировал в искусственном интеллекте. То есть все было нормально, все хорошо, сдал парень квартиру, а потом ему приходит такое сообщение. Посмотри, ты засорил мой унитаз. И, конечно же, установила экспертиза, что это действительно создал искусственный интеллект. В итоге вот это вот приложение Airbnb, да, есть такое для бронирования всего возможного. В общем, вот там такие нечестные люди попадаются, и в чат это все присылают. И парень говорит, как так вообще возможно? Люди, вы куда смотрите?
4: То есть можно, в принципе, сгенерить вообще там все что угодно. Сломал шкаф, сделал дыру в полу.
2: Да, да.
4: Труп добавить.
2: Нет. Такое, по-моему, нельзя. Да, прикольное время живем, да? Нам приходится и придется еще отличать настоящее от сгенерированного. Представляете, какая у нас будет насмотренность просто?
3: Вообще.
4: А я знаю, для чего это делается. Чтобы люди больше общались и лично все это делали. То есть ты лично должен сдавать квартиру, провести экскурсию, сказать, что вот сдаю, все нормально смывается, а это было до меня.
2: Не, ну подожди, вот хозяин этой квартиры, ну откровенно, черт же, правильно?
4: Пес.
2: Ну да, ну зачем? Ты просто берешь и генеришь подобное.
4: Слов нет,
2: я,
4: да?
2: Я сдерживаюсь. Я очень сдерживаюсь.
3: А вы сдерживаешься еще
4: раз? Я знаю, что нужно сделать. Смотри, это же его квартира, да? Факт того, что он обманул, есть?
2: Есть.
4: То есть, по сути, нужно прийти и засорить ему унитаз. И чтобы за это ничего не было.
2: А почему приложение тогда не вмешалось и не вернули бы деньги из-за того, что он врун? А? Тоже интересно, как-то регулируется.
4: Вообще должны были дать компенсацию. Это подсудное дело, кстати, вымогательство.
2: Это ты с кем пообщался опять?
4: Это с внутренним голосом. Он говорит, типа, добейся справедливости. Я просто своего рода тоже адвокат.
2: Ты постоянно с кем-то общаешься? У тебя много вымышленных друзей вообще? Мне вот что интересно.
4: У меня, да. Я не до сих пор уверен, что вы существуете.
2: Это нормально, Стас. Нас нет, это все иллюзии.
1: На рекорде.

0: рекорды. Вата-факты.
1: И самого важного и основного у нас автоэксперт в этом часе, поэтому присылайте вопросы в чат мобильного приложения Рекорда. Ребятки, все, что касается автомобилей. Поехали к фактам. Однажды, во время гладиаторских боев с животными, которые проводил император Калигула, если кто-то из вас восхищался этим парнем.
2: С Калигулой?
1: Да. Знаете, вот теперь гладиаторы кончились, оказывается, во время всех этих боев, и всех убили просто. Тогда Калигула приказал бросить час зрителей на арену, так ему хотелось продолжение шоу. Видите, что власть творит с человеком.
3: Красавчик.
2: Чего?
3: Я к тому, что это вот по шизе, это один из вот таких вот топовых чуваков.
1: Себя бы бросил тогда, чего же сидел?
3: Если я не ошибаюсь, это он поджег Рим.
1: Да он вообще какой-то безумный.
3: Ему захотелось посмотреть, что это будет, и он сжег несколько кварталов.
4: Фестиваль, сцена, значит, выступают артисты. Артисты закончились. Оп! Из зрительного зала кто-нибудь.
3: За пульт становится.
4: Мы хотим продолжать концерт.
3: Подождите, а разве не было такого еще?
1: Диджей Калигула, да?
3: Диджей Калигула?
1: Вряд ли его куда-то пригласят, мне кажется.
3: Сейчас я сведу вас с кем-то.
1: Мухаммед Али, легенда, да, был способен нанести удар за 0,4 секунды, что примерно соответствует скорости моргания. Вы моргнули, все, уже в нокауте. Его называли самый быстрый тяжеловес из когда-либо живших. То есть у него действительно этот рекорд до сих пор за ним. 0,4 секунды.
4: А насколько он тяжеловес, просто хочется понять.
3: Там за 90, да, по-моему, кило, или за 80, по-моему, тяжелый вес.
1: Вес я вам не скажу, надо уточнять. Ну, сама скорость удара, представляете, просто.
3: Он был лютый. Один раз у него был боксерский матч, и его соперник сбил его с ног. Угу. Ну, Мухаммед Али подскользнулся. Соперник повернулся к менеджеру и сказал, говорит, беги в банк, мы богаты. На что менеджер сказал, обернись. И через несколько минут его вырубили.
4: Пока кто-то моргает, он вырубает.
1: Нормально. Английское слово goodbye, да?
3: Goodbye.
1: Которое означает до свидания.
3: Goodbye.
1: Repeat after me, listen one. Goodbye. Of course.
3: Oh, goodbye.
4: Это ты два выражения знаешь, goodbye и of course?
1: Of course. А произошло от выражения God be with you, то есть Бог с вами вообще изначально. Со временем фраза сократилась и изменилась, а God превратилась в good, то есть хороший. Под влиянием выражения вроде good day и good night, то есть добрый день и доброй ночи. А изначально было Бог с вами, God be with you.
3: Прикольно, скоро новый goodbye.
1: А ты везде теперь, да, будешь употреблять?
3: Конечно, чего нет, кто мне запретит?
1: Точно.
0: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
5: Рекорд. Реклама.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Сегодня. В 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют
13: в рамках проекта «Дыхание ночи».
12: 9 октября. Диджей Микис.
14: Как бы ни старался,
15: запрещено для детей.
16: Рекорд. Dance Radio.
17: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: автомобилей. Давайте, пишите, он будет отвечать через 10 минут. А мы пока обсудим, как вы необычно знакомились с противоположным полом.
1: Во время прохождения воинской службы дали мне увольнительную с оплачиваемым проездом. Стою на станции в очереди, подходит ко мне симпатичная девушка и спрашивает, как добраться до того места, куда и мне надо. Ну, естественно, сработала солдатская смекалка, и я, не теряясь, заказываю отдельное купе. Говорю, что как раз направляюсь туда же. И вот эта романтика в поезде. Помешала, конечно, всему проводнице, сказала, что ваша станция, уже пора выходить. Ну и за купе потом еще пришлось отчитываться.
2: Вау. Прикольно, он говорит, типа, ну я не растерялся, сказал, отдельное купе. Помешал то, что она-то ехала в плацкарте. Обидно.
0: Екатерина рассказывает, помните, Аську спрашивает у нас, познакомилась там со своим первым парнем, рандомно набрала номер в поиске, оказался парень из Москвы, а провстречались с ним год. Классная история.
1: У меня тоже про Аську. Пришел из армии, и Ваське познакомился с девушкой, она училась в другом городе, примерно месяц общались, когда поехал с ней встретиться, то на крыльцо первая вышла ее соседка по комнате, в итоге 15 лет вместе.
0: Так, а это не одни и те же ли действующие лица у нас сейчас?
1: Да-да-да,
2: стоп,
1: вопросики.
2: Подождите, у меня тоже сообщение. Помните Ваську?
1: Да.
2: Васька.
1: Васька Попов.
2: Как он? Расскажите, пожалуйста.
0: Аня рассказывает историю. Я на парковке специально задела тачку. Ну, очень красивый мальчик оказался. Хотелось пообщаться ей. Так орал, назвал меня курицей. Потом написал, поужинали даже. Но как он показал себя в данной ситуации, ничего бы там и не получилось. Осадочек никуда не деть, рассказывает.
2: Прикольно,
1: ну,
2: задела.
1: Такое опасненькое знакомство.
2: Ну да. Задела машину, очень понравился мальчик.
1: С административкой, да?
2: Ага. Было 4 свидания, оба все в суде.
0: Увиделись зато.
2: Да.
1: В аэропорте в Италии подглядел на билете имя девушки. Нашел в ВК потом. Встретились, но не очаровал.
0: Не, бывает.
1: Но зато ты попытался, красавчик. Молодец, за попытку пятерочка.
0: Ирина рассказывает, я лайкнула фото в Одноклассниках случайного пользователя. Понравились рыжие кресла, на которых сидел. Начали общаться 18 лет вместе. Трое детей.
2: Кресло так и не отжало.
0: А он знает, что она кресло лайкала вообще. Знаете.
1: А Никита, а что ты удивляешься? У тебя же тоже заход через питомцев.
0: У меня заход через изучение профиля.
1: Да,
0: это
1: вот
0: самое интересное. Ты сразу заходишь с чего-то,
1: так и
0: понимаешь?
1: Здесь человечек тоже изучила фотографию, сиденья красивые.
0: Не, она-то, у меня-то цель другая, а здесь прямо у Ирины кресла понравились изначально. А я смотрю на окружающую атмосферу только во второй.
2: Чтобы общие темы найти.
0: Конечно, во вторую очередь. Ну, классно.
2: Прикольно. Ты заходишь на профиль девушки, которая очень понравилась, такой, подпишешь, ну, слушай, у тебя есть муж, прикольно, что, в фифу играешь? Я тоже люблю фифу.
0: А ты в фифу играла когда-нибудь?
1: За девушку мужа?
0: Давай поиграем в фифу. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Со следующего года Китай ужесточит правила вывоза автомобилей, и производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисных центров, способных ремонтировать машины и поставлять запчасти. Сейчас для экспорта достаточно, чтобы автомобиль стоял на учете в Китае более 180 дней. Российские импортеры предупредили, популярные модели глобальных брендов станет сложнее привозить, а эксперты допускают рост цен от 4 до 8%. Сообщения об отмене обучения счету и алфавиту в российских детсадах оказались недостоверными. В Минпросвещении заявили, что новый стандарт действительно усилит воспитательную работу и связь с семьей, но обучающий компонент сохраняется. Поводом для слухов стали слова Сергея Кравцева о том, что знакомство с культурой и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр. Ведомости подчеркнули, обучение и воспитание должны сочетаться. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года в США. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола. Россиянки получили право участвовать в турнире благодаря 11-му месту в мировом рейтинге Международной федерации волейбола. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы — участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В Гиперленде есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenda.com.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
18: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин,
1: который только рад каждый вторник отвечать на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет!
2: Абсолютно верно, да. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Toyota Corolla, 150-й кузов. Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го?
2: Конечно.
3: Да?
2: Все. Без проблем.
1: Как снять автомобиль с учета реестра такси? Вот такая история.
2: Прийти с документами, с паспортом, с СТС-кой и ПТС-кой, прийти в МФЦ, можно дистанционно через госуслуги подать заявление.
3: Класс. Так, купила новую «Ладу», установила газовое оборудование в соответствующем сервисе. Слетит ли она у меня с гарантией? Могу ли я вписать газовое в ПТС, если тачка еще в кредите?
2: Хороший вопрос на самом деле, потому что если вы до сих пор не узаконили газовое оборудование ГБО, то вам его нужно было узаконить в течение 10 дней. Если в течение 10 дней оно незаконно установлено и вас останавливают сотрудники ГИБДД, то вам будет выписан штраф 500 рублей. 500 рублей раз, 500 рублей два, 500 рублей три. В дальнейшем могут машину снять с учета.
1: Вау, ничего себе.
2: Тут не то, чтобы она с гарантии может слететь, потому что это изменение конструкции. Тут может машина слететь с учета, поэтому займитесь этим вопросом.
1: Прямо сейчас надо ехать, планировать. Volvo S40, 2008 год, рестайлинг, 2,4 литра. Обожаю всей душой, но стареет моя прелесть, рассказывает нам девушка. Есть вариант, на что поменять за адекватные деньги. Китайцы все предлагают. Ну уж нет, спасибо, Володь.
2: Но если в обмен с доплатой, я так понимаю, если предлагают китайцы, то, скорее всего, рассматривают Cherry Tiggo 4, наверное, что-то в этом ценовом бюджете, в ценовом сегменте. В этом же ценовом сегменте можно посмотреть не супер свежую, не самую новую, Ладу Весту. Но, наверное, если у вас есть возможность купить, как бы это ни странно звучало от меня, нового китайца, ну, наверное, можете купить себе нового китайца на, если не небольшие пробеги, то на какие-то годы вам хватит без проблем.
1: Почему не посоветовал ни одного старого немца, Володя? Все вот этого ждали от тебя, а не Ладу Весту и китайца.
2: Ну, за 1,5 миллиона там человек хочет, наверное, ездить беспроблемно, потому что Volvo начинает приносить трудности и дополнительные расходы. И человек хочет просто садиться, запускать автомобиль и доезжать с точки А в точку Б. На несколько лет человеку этой машины хватит.
1: Даже ВАК не назвал, повзрослел, наверное. Ну ладно, давай следующий вопрос.
3: Так, Volvo S40, 2008 год, рестайлинг, 2,4 L. Обожаю всей душой, но стареет моя прелесть. Есть вариант, на что поменять за адекватные деньги? Китайцы все предлагают. Ну уж нет, спасибо.
4: Я думаю, наверное, либо Ладу Веста.
2: Да.
1: Очень похоже на предыдущий вопрос.
3: А, да.
4: Возможно, сестры писали.
3: Хочешь, меня не остановили? Слушают еще такие внимательно, еще поддакивают.
1: Роман у тебя спрашивает. Володь, как самому устранить рыжики? Есть лайфхак?
2: Есть лайфхак. Если рыжики не глубокие, рыжики поверхностные, есть, бывают иногда желтые точки, то помогает замечательное средство Азелит. Стоит там 350, наверное, 400 рублей, продается в любом магазине. Берете Азелит, обязательно губку и перчатку на руку. И берете это все губкой, и рыжики могут пройти. Если все-таки рыжик более такой грубый и уже въевшийся, то, естественно, мы берем шкурку, чуть-чуть подчищаем, подбираем краску и подкрашиваем, подтампониваем.
1: Поехали, перекупские лайфхаки в эфире рекорда.
3: Что скажете про Corolla Cross?
2: Для города прекрасный автомобиль, не любит динамичной езды, маленький расход. Прекрасная машина для города.
4: Она разве не Карина?
1: Ладно. Володь, спасибо большое тебе за ответы на вопрос.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог.
3: Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в «Вейкаперах» на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
3: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
2: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Рекаперы.
1: Продолжаем обсуждать и совсем скоро заканчиваем. Как вы необычно ознакомились с противоположным полом, еще почитаем ваше сообщение.
2: Пришла на день рождения подруги с парнем, а там был он. В итоге парень накосячил, я обиделась и тусилась с ним. Теперь мы почти 10 лет вместе и двое детей.
1: Елена в лагере. Еще пришлось специально коленку разбить, чтобы вожатый меня на руках нес. Чтобы ни одной девке он не достался. А то все глаз-то положили на него, но мой способ сработал. Девки отдыхали, а я с ним зажигала.
3: Слушайте, возможно, кто-то тоже увидел этот способ, но переборщил. И там уже не коленка разбилась.
2: Работая поваром, познакомился с официантками, подкармливая их всякими вкусностями. Ну так это же не романтические отношения. Подкармливал.
1: Виталий рассказывает, как-то ночью играли с другом в бильярд, за соседним столиком шары, пара девчонок катали тоже. Было большой неожиданностью, когда одна из них подошла и сказала: «Какой у тебя сочный орех!» Вот так вот к Виталию подходили.
3: А он такой: «Да, это фундук».
2: А познакомились в школе в 2000 году и спустя 18 лет встретились на встрече с выпускников. И через полгода поженились. Живем уже 8 лет, сыночку 6 годиков. Ничего себе, а могли на выпуске замутить.
1: Елена рассказывает, и я по ошибке зашла в мужской туалет на концерте. Не сразу поняла это и увидела его.
2: Кого?
1: А, все, дальше.
3: Ну, да,
1: а почему не его, и его, и его? Вот надо было продолжить.
2: Меня вообще попросили погулять с девушкой, показать город. Уже 14 лет вместе. Вот показываю. Дочке 12 лет.
1: Классная история в тату-салоне. Вот знакомство произошло потом, когда понял, что стал забиваться, аккуратно расстались. Вот.
2: Значит, в году так в 10-9 стеклили библиотеку несколько дней. Очень понравилась гардеробщица, такая молодая студентка. Пробовал с ней заговорить, улыбается, но на контакт особо не идет. Я попробовал еще пару дней, ну никак. Купил самую обычную шоколадку и на ней маркером написал свой номер, оставил на стойке. И когда заканчивали объект, через несколько дней позвонила она, подметила, что именно неотступностью привлек ее внимание.
1: Ай, ну классно. Друзья, историй очень много, еще не все мы успели, конечно же, прочитать в эфире за эти 2 часа. От вас очень много сообщений, это классно. Почитайте в наших социальных сетях. Есть очень обширные и хорошо написанные, так сказать, чтобы передать всю атмосферу. Ну и завершим эту тему комментарием от Димы. Говорит, вот это вам пример всего. Эта тема на 2 часа. Надо почаще ходить туда, куда не надо. Вдруг еще что-то найдете. Замечательное подведение итогов, друзья.
3: Я погнал.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще точно будем с вами здесь.
2: В этом часе вот о факте, любовный гороскоп, горячие новости, все обязательно будет.
1: Там Саша Овечкин, легенда, заканчивает карьеру после этого сезона. Да, он сказал об этом всей команде, я видел видос, очень трогательный такой на самом деле, по-мужски такой строгий, но при этом команда, естественно, поаплодировала, поддержала.
2: А у футболистов никак в санлайте?
3: В смысле?
2: Чего? Ну, есть фирма, которая постоянно прощается, уходит.
3: Подожди.
2: Ну, как бы нету в спорте такого, что они, грубо говоря, анонсируют уход, что последний сезон, а потом в итоге остаются.
3: Не надо, Никита, на девочка.
2: Нет, я поняла, хоккеист, все.
1: В общем, просто история очень давняя, когда...
2: У спортсменов в целом.
1: Я понял твой вопрос. Просто там история такая, что он сказал, что когда завершает карьеру в НХЛ, он приедет сыграть в Россию. И все ожидают его в клубе «Динамо». Ну, вот что самое интересное. Потому что он сказал, я вернусь в «Динамо» и поиграю еще в России, потому что хоккей мне интересен. И все, вот, Александра Овечкина ждут в следующем сезоне за московское «Динамо», что будет классно, кстати. Я бы с удовольствием посетил этот матч. Интересно, что сделает. Но новость, конечно же, не в этом. Обычная стоимость посещения матча Вашингтон Кэпитал стоит около $73, то есть 6 тысяч приблизительно. Но на финальный матч уже раскупают билеты, и цена начинается от 513 тысяч рублей. Представляете, чтобы попасть на финальный матч Овечкина.
2: А где у нас самый последний был борщ по цене вообще билеты? Тоже какое-то событие было спортивное. Там вообще...
3: А, ты про спортивное? Ну ладно.
2: А ты про что?
3: Да, там.
1: Спортивное какое? Все по адекватным ценам.
2: Не-не-не, там прям...
3: Только чемпионаты мира, разве что.
2: Да, и там, по-моему, на финал вообще начальная цена была какая-то...
3: Так это не у нас.
2: Пустословная.
3: Там всегда так дорого.
1: Ну, представляете, уже 513 тысяч рублей, а сезон только начинается в НХЛ.
3: Но Сашка молодец, он и там рейтинги держит.
1: Ну вообще, да, ждем возвращения, конечно.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вата факты.
1: Либо чеснок, либо георгины.
2: Нет, у нас Мулен Руж кабаре открылось 6 октября 137 лет назад. Ну, не у нас, а в Париже. Но вообще, это же замечательное заведение, которое дал старт вообще какому-то новшеству. Вы знаете, да, что вульгарный танец, вот этот канкан, появился именно в Мулен Руж. И именно на сцене Мулен Руж был зафиксирован первый стриптиз. Одна танцовщица разделась догола, и тут же ее схватили, арестовали и завели на нее дело. И вот можно сказать,
1: то
2: что...
1: То есть ты нам расскажешь про первые стрипухи, правильно?
2: Да, первый стриптиз был в Мулен Руж.
3: Секундочку, вот ее арестовали, это же первый в мире стриптиз был, правильно?
2: Да.
3: Ее арестовали, говорит, ты арестована за... За что? И вот они там придумали?
1: Закона-то не было реально.
3: Да, за что?
1: Нельзя раздеваться. За что?
3: Может быть, она...
2: А то есть ты считаешь, что раз не было закона, все раздевались, да?
1: Ну, вообще, я думал, что так жили в те времена.
3: Ну, это не страшно. Может, у нее там ребенок, и она хотела покормить его грудью.
2: Что ж такое-то? Почему?
3: Потому что там матери порно.
2: Кстати, именно в Мулен Руж разливается больше всего в год шампанского. Потому что люди приходят отдыхать, тратить бабосики, смотреть шикарнейшее шоу. Кстати, в одном шоу танцовщицы плавали, как в аквариуме под водой.
3: В шампанском?
2: Нет. Шампанское пьют гости и наслаждаются зрелищем. Вот вы так... Вот неужели ни разу не хотели посмотреть на какое-нибудь такое шоу,
3: на
2: где
3: шоу
2: танцуют красивые девчонки, задирают ноги? Есть, кстати,
3: да, мы
2: рекорд
3: видели,
2: по канкану.
3: Ты была на корпоративах-то? Ну, не на наших, на в других конторах. Я столько повидал танцующих на столах.
2: У нас лучше корпоративы.
3: Я же не говорю, что у нас плохие. Я говорю о том, что у нас никто же не танцует на стойке.
1: Я был на таких шоу. Все прекрасно.
3: Кроме тебя.
1: Девчонки раздеваются, никого не арестовывают. Сейчас явно лучше, чем было тогда.
3: Все отлично.
2: Может, а ты когда последний раз в стриптиз-клубе был?
1: Ну, так я тебе и сказал. Об этом знаю только я и Марина. Если ее зовут Марина. Еще что-то будет у нас про интересный танец?
2: Я даже не знаю, понимаешь, вот даже тебе даже про стриптиз не интересно, потому что ты только тебя связывают со стриптизом Марина.
1: Слушать стриптиз никогда не интересно. Стриптиз надо смотреть. Вот тогда ты получаешь удовольствие. Правильно?
3: Да.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал

0: Яндексе и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
2: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас наш 6 октября.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку захочется помочь вам в достижении какой-то вашей цели или осуществлении вашей мечты.
3: Тельцы, в этот день звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком заняться спортом.
1: А близнецы, сегодня ваш любимый человек почувствует неожиданную усталость.
2: Раки, сегодня вам захочется стать для вашей половинки бессменным консультантом истинной последней инстанции.
3: Львы, сегодня вас ожидает очень вкусный ужин.
1: А девы, сегодня ваш любимый человек захочет всячески

0: всячески повышать вашу образованность.
1: Весы. Сегодня ваш любимый человек невзначай обронит фразу, которая во многом объяснит вам вашу жизнь.
2: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно непросто вас успокоить и заставить мыслить здраво.
0: Стрельцы, в этот день вы почувствуете себя усталым и разбитым, поэтому вам все будет не в радость.
1: Для козерогов сегодняшний день не самый лучший. Дети сегодня не обрадуют примерным поведением. Придется, вероятно, читать им нотации.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас на что-то уговаривать. Вы и сами будете на все согласны.
0: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку придется по много раз повторять вам какую-то мысль. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Информация о закрытии 4 больниц Иркутска на карантин из-за якобы вспышки чумы оказалась недостоверной. Медучреждения региона продолжают работать в штатном режиме. В больницах подчеркнули, что официального подтверждения случаев легочной чумы в Иркутске нет. Роспотребнадзор и профильные ведомства эту информацию также не подтверждают. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Глава Совета по правам человека Валерий Фатеев предложил сократить школьные программы по математике, физике и химии на 20-30%. По его словам, в некоторых курсах есть лишние знания, от которых можно отказаться. Ранее в школах уже сократили часы английского для учеников с 5 по 7 классы. Общество знания оставили только для 9-11 классов. Александр Овечкин объявил, что сезон 26-27 станет для него последним в НХЛ. 41-летний форвард Вашингтон Капиталс рассказал, что принял решение завершить карьеру в лиге летом вместе с семьей. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это рекорд лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 голов и отстает от рекорда Уэйна Грецки на 10 шайб. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
6: Шоу Go Go. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь. С врачом.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Путешественник во времени показал фотографии, которые он сделал в 3311 году. Да-да. Вот ты рассказывал про их квартиры.
1: Ага, верим. И что?
3: А что на фотографиях?
2: Ну, как будто бы такой дом в воздухе, как будто бы летающие машины, как будто бы вроде бы, может быть, даже и правда, да?
1: Нет.
3: Цены на бензин уже как номер телефона, да?
1: Да, возможно.
2: А вот почему ты не веришь?
1: Да потому что это бред. Тем более в эпоху искусственного интеллекта. Сейчас все побывают в будущем, в прошлом, завтра.
2: Замечательно. А если реально ты пропустишь тот факт, что человек побывал в будущем, просто потому что ты такой, да, это все и.
1: Я думаю, что я уже пропустил, и вторжение инопланетян я пропустил. Я много что пропустил.
3: Подожди, у человека есть возможность, не теряя в годах, перескочить через годы проживания сейчас здесь, и он вернулся?
2: Не верю, да?
3: Уже не настоящие, что ли?
1: Ну, конечно. Много таких городских сумасшедших, которые... Я был в будущем, только что!
3: И люди-птицы мне об этом сказали!
1: Пейте со мной эту синюю жидкость и пойдемте в будущее. Начнется вот эта история. Ладно, вот реальность. Людям придется худеть, чтобы найти одежду своего размера. А это уже не за горами. В масс-маркетах начали сокращать количество вещей больших размеров на фоне роста популярности препаратов для похудения. Знаем же, вот эти укольчики появляются от многих брендов уже. Изобретают и так далее. Бренды урезают ассортименты, говорят, XL и выше просто непопулярны теперь, поскольку спрос на них снижается просто в геометрической прогрессии. В некоторых магазинах крупным размером теперь могут считаться даже L, а иногда и M. Вот к чему пришли.
2: Ну, на самом деле, ты зря сейчас популяризируешь еще дальше всю эту тему, которая и так, мне кажется, не совсем здоровая.
1: Нет, вообще худеть это нормально. Не быть толстым это нормальная история.
2: А ты понимаешь, что сейчас мода на героиновый шик, это как бы, на самом деле, это борщ. Именно, что это склонность в сторону анорексии, и это очень далеко от здоровья.
1: Нет, подожди, если мы говорим про размер L и M, это не анорексия.
2: M насколько... это нормальный размер.
1: Я L... про них сказал.
2: Мужчины, L, ну не знаю, наверное, M-ка все-таки тоже средний размер, да. Средний, СМ, средний размер.
1: Я ничего не популяризирую.
3: Она упомянула борщ, это тоже для похудения.
1: Хорош! Просто... Вот мне нравится, что ты цепляешься постоянно за нужные вещи.
3: Просто заказывать. Нет, ребят, мы будем есть.
1: Все, заказывай, оформляй.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СС Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 2-19-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекорд. Реклама.
5: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
6: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «СССР Готика-Вавилон». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Опере.
1: Он все искусственный интеллект, искусственный интеллект. Там опять мужчина попался в Сингапуре. Ему 10 лет тюрьмы грозит из-за того, что он сгенерировал крокодила в реке. Вы смотрите, а к нам крокодил приплыл. Да, а его не было, этого крокодила. Ну что такое? Да, что за люди?
2: Куда он, в соцсети выставил?
1: Конечно же.
2: Напугал
1: как,
2: власти.
1: Как у нас с медведем была такая
3: жизнь. Зачем? Ну, он хочет, ну, чтобы ему лайков понаставили, чтобы с ним пообщались.
1: Все собирают сейчас просмотры, как только могут.
3: Они зараз сгенерируются фотографии, где много лайков.
1: Вообще, кстати, стали удивлять соцсети. Люди триггерят вообще на всем, чем угодно.
2: Так надо помечать просто яичный контент. Если было бы какое-нибудь законодательство, что нет, если нет, ты сгенерируешь, помечаешь, что и...
1: Это будет скоро, потому что в США принят такой закон, и все вот эти клоды и все эти истории должны их помечать. Другая история, что в соцсетях вообще стали триггерить на разные темы. Вы же ловили, поймали вас, точнее, на этой теме, когда говорят, ой, на мои аккаунты подписалась куча ребят из Индии, поставьте лайк. Это вообще такой скам десятилетия. Люди просто творят все, что угодно.
2: Мне больше нравится, на самом деле, сейчас уже слома пошли ролики, когда, типа, ну и зачем? Зачем мы это сделали? Зачем мы понаставили самолетиков непонятным людям накопить эти ссылки. Зачем теперь у меня вся лента непонятно в ком?
1: Реально, реально. Подписывайтесь, ребята, только на экспертов. Вот это полезные ребята.
2: И
1: все
2: даже
1: остальное...
2: бустить надо тоже какой-то полезный контент, а не просто из жалости.
1: Столько чуши сейчас на самом деле. Ну вот правда, как-то очень замусорено стало. Я думал, только мне это кажется, а не доказывается.
2: Мне вообще кажется, что скоро будет тренд на как бы очищение от соцсетей, потому что какой-то вчера читала, какой-то известный дизайнер на все лето вообще удалил соцсети. Сети, и это
3: и про него забыли.
2: Образ мышления, чтобы просто очистить свой мозг от хлама. Ну, я согласна, что есть какой-то полезный контент. Но вот хлама очень много становится.
1: Уже даже не триггерят так девочки с Патриков, как мамочки, которые говорят, мой муж ушел к моей маме.
2: Нажми самолетик.
1: Теперь он ест только там. Ему там нравится, там большой телевизор. Думаю, чего?
3: Так, стоп, это что, тебе такие видосы приходят?
1: Мне все приходит.
2: У тебя очень странные рекомендации.
3: У
1: меня все видосы приходят.
2: Мамочки, девчонки.
1: Да, еще очень много всего интересного.
3: Это мама в 16?
1: Это я смотрю отдельно.
3: Вот это прикольно, это по телеку надо смотреть.
2: А ты смотришь?
1: Тоже кринж.
3: Я один, вот честно, я один раз что-то листал телевизор, ничего интересного не было.
2: Стасик смотрел.
3: Да ты дослушай, я этого не скрываю. Я переключаю, такой, и там идет как-то вот это, ну я понимаю, что это. И настолько бредовый сюжет. Я говорю, как? Я посмотрел 3 выпуска подряд.
2: О, значит, затянуло.
3: А после этого я вышел, говорю, слава богу, что я не такой.
2: Я не смотрела ни разу.
3: Посмотри, там прикольно.
2: Нет, спасибо.
1: Смотрите только качественный контент, да, и слушайте только качественную радиостанцию с утра вейкаперов. Завтра с вами услышимся в 7 утра. С вами были Никита, Стас и Аня.
2: Ребята, отличного настроения. Ждем в среду, в серединку рабочей недели.
3: Всем хорошего дня.
2: Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

Танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа, представляете, сидим с вейкаперами здесь, значит, заходят наши коллеги и говорят, ремонт у нас здесь будет в студии, ну смотрите, в эфире сказал, теперь-то вы не отвертитесь, точно придется делать ремонт, да? Новую студию, хотим же, чтобы видосы появлялись от ведущих, замечательные события, не знаем, правда, когда закончат, кто будет работать, возможно, мы втроем после того, как вейкаперов отведем, не знаю, на наши соцсети, в общем, подписывайтесь, там по-любому все выйдет, и вы увидите это первыми, ВК, Макс, Телега, ну и, конечно же, мобильное приложение Рекорда скачайте обязательно. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Dub Dogs. Donnie Dark Eyes.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют
10: в рамках проекта «Дыхание ночи».
9: 9 октября. Диджей Микис.
11: Как бы ни старался, Мига!
12: Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Новые штаммы гриппа опасны тем, что иммунитет не умеет их обходить, сообщил главный эпидемиолог Геннадий Онищенко. Также он напомнил, что в вакцине, которую прививают россиян в этом году, заменили сразу 3 компонента, так что она эффективна против новых штаммов. Ступ предположил, что новый мировой порядок сложится к 2030 году. По словам финского президента в интервью Washington Post, сейчас мир находится где-то посередине, и именно это делает ситуацию довольно сложной. Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. Впереди у Вашингтона еще 82 матча, и хоккеист хочет завершить карьеру выходом команды в плей-офф. Овечкин также поблагодарил клуб, болельщиков и всех, кто поддерживал его и семью на протяжении карьеры. Сегодня ночью состоится вручение наград DJ Mag Top 100 DJs. Радио Рекорд будет следить за церемонией вручения в наших сообществах в ВК, Телеграме и Макс. Подписывайтесь, чтобы первыми узнать, кто стал DJ номер один в этом году. Новые события дня в следующем часе.
2: Рекорд реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это торабика
1: капучино. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
8: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
7: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
9: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Первая танцевальная на связи, 12.00 в Санкт-Петербурге, конечно же, по московскому времени. Мы из Санкт-Петербурга вещаем, не путайте, поэтому пишите прямо сейчас в чат мобильного приложения Рекорда, из какого города вы нас слушаете. Давайте-ка перекличку такую устроим. В 12.00 пора бы. Почему бы нет? Пора это сделать традицией вообще, чтобы все в 12.00 что-то нам писали в чат мобильного приложения Рекорда. Актуальные новости хочу вам рассказать. В Сиэтле открылся музей бесполезных вещей. Да, как будто бы и не поедем туда, да, и музей бесполезный, и вещи бесполезные там. А продаются всякие спутанные USB кабели, то есть различные сумки из пачек чипсов, вот, дырявые кружки, это из какой оперы вообще, значит, лотки с керамическими какими-то наполнителями, гигантские заколки-невидимки. В общем, как обычно, придумали что-то, говорят, покупайте, если вам это надо. У нас в Петербурге это называется удельный рынок. Да, если вам интересно побывать в похожем музее, у нас и экспонаты покруче, их еще и купить можно, а еще и что-то редкое, ценное, кстати, да. Удельному рынку, ничего, сейчас рекламку какую у нас устроил. Ну, я считаю, это интересное место в Петербурге. Действительно, мосты — это база, удельный рынок — это жизнь. Нужно идти. Если что, скажите вы от Никитоса. Может быть, и скидочку сделают. Пока к трекам в этом часе. Там Кима Саундс, Райл Слоу.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
4: Запрещено для детей.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Рекорд. Новости.
1: ВОЗ поддерживает контакты с властями России по ситуации в Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации. Всемирная организация здравоохранения оценивает как низкий риск для здоровья населения в связи с выявлением случая пневмонии неустановленной этиологии, добавил он. Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока там Жорже Жезуш. Футболист оказался недоволен заявлениями тренера после матча с норвежцами, сообщил журналист CNN Португалия Руи Сантуш. Сам Жезуш проблем не видит. По его словам, Роналду может вернуться, когда захочет. Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые за месяц. Евро стоит 96 рублей. Российская валюта ослабла после того, как Минфин решил в 5 раз увеличить объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. Новые события дня в следующем часе.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: У вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Limana Pro.
8: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Йоу, всем хорошего дня, 13.00 в Петербурге по московскому времени. Как же давно не слышал DJ Smash Волна. Ну, по-моему, это прям просто всплеск ностальгии внутри, классно. Я лично подрыгался, надеюсь, и вы тоже. Друзья, не просто так вам говорю постоянно, подписывайтесь на наши соцсети, там с ведущими можно общаться в чате так напрямую. Ну и важное событие, сегодня ночью состоится вручение наград DJ Mag Top 100 DJs. Всегда мы этого ждем каждый год, а мы, Радио Рекорд, регулярно сидим за крупными и не только событиями в сфере, конечно же, танцевальной музыки. И за этим мероприятием мы будем следить за церемонией вручения и будем все транслировать вам в ВК, Телеграм и Макс. Поэтому подписывайтесь, чтобы первыми узнать, кто стал диджеем номер один в 2026 году. Напоминаю, топ-3 диджеев 2025 года. Там на первом месте у нас был Дэвид Гетто, он победил в пятый раз в карьере тогда. Второе место за Мартином Гарриксом было, а третье за Алоком. Он впервые вошел в тройку лидеров, кстати, в 2025 году, что тоже интересно. В этом году пока сюрприз. В общем, следим и вам советую вместе с нами, конечно же, за этим следить. А я пока расскажу о треках в этом часе. Хьюгель, Body Drop.

начнем этот час с трека Let Me Be. В рекорд-миксе он звучит, поэтому слушаем, наслаждаемся. Час лучшей танцевальной электронной музыки. Ну и дальше там тоже как пойдет, я уверен. И не забывайте, что вы слушаете.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама. Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют.

Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Record. Dance Radio. В Красноярске.

0: Рекорд. Новости.
1: Литва заявила о готовности принять на постоянной основе военную базу США. Об этом заявил министр обороны Балтийской республики. Вильнюс возьмет на себя расходы по функционированию американской военной базы, если будет принято решение о ее размещении, добавил он. Зимой Украина может оставаться без света по 20-22 часа в сутки, заявил глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Ранее он сообщал, что ситуация может привести к тому, что, цитата, «в Киеве уже в октябре введут графики по 14-16 часов без света». Сокращать учебный день, если в школе холодно, предложили в общественной палате. Если в помещении школы температура меньше 19 градусов, то уроки в младших классах нужно сокращать. Если меньше 18 градусов, то вообще не проводить. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
5: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «Сазайготика Вавилова». Проектная декларация на nat.com.rf и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Dance Radio. Record. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут и обожаю радио. Радио очень сильно люблю, но, честно признаюсь, еле встал на эфир, несмотря на то, что мой эфирный пост сегодня начинается с 14:00. Сбил режим, друзья. Почему? Потому что на этих выходных прошел фестиваль «Белое», прошел мощно, прошел масштабно. Я хочу вам напомнить, что мы Рекорд — это не только радио, но еще наши прекрасные соцсети, в которых вы уже сейчас можете найти отчетный ролик с фестиваля «Белое», который мы снимали с коллегами. И очень рекомендую вам ознакомиться, потому что мы снимали и на сцене, и за кулисами, и на разных танцполах Ледового. В общем, все покажем вам. Поэтому обязательно заходим, ну, например, в телеграм-канал «Радио Рекорд» и смотрим это видео. Вспоминаем, как прошла «Белое». Ну, а также давайте прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе в нашем основном эфире. Это будут «Анотор» и «Фифти». 54 Ultra, Talk to You, Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем, как вы необычно знакомились с противоположным полом.
2: Самое вообще запомнившееся мне, это когда у меня был каприк Пежо такой, малыш. Когда пацан закинул второй телефон и позвонил на него.
1: Красиво. Не, забрал потом, когда увиделись, телефон?
2: Конечно, я отдала.
3: Свой, потому что бросил он новее мою модельку. Симки переставил, говорит, спасибо.
2: Ну красиво же.
1: Ну красиво, хорошо, креативно, реально.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
9: Как бы ни старался, нига.
10: Запрещено для детей.
11: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
12: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
13: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплый бассейн. Сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости.
1: Россия ответит на новые антироссийские шаги Японии, заявила Захарова. Она также подчеркнула, что Токио руководствуется не национальными интересами, а солидарностью с так называемыми единомышленниками в Евроатлантике, патологически зацикленными на идее нанесения России стратегического поражения. Медведи на Чукотке могут позже уйти в спячку из-за теплой погоды. Об этом сообщили в окружном управлении охраны и использования животного мира. В этом году на Чукотке бурые медведи дважды нападали на людей, в обоих случаях жители округа выжили. Развитие нейросетей грозит вымиранием, считает бывший сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон. При этом он отметил абсолютную безответственность компании и разработчиков, которые действуют по принципу, цитата, «двигайся быстро, ломай вещи сейчас, починишь потом». Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Сегодня с 23 часов.
1: Рекорд. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 2-12-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в прошлом часе забыл вам совсем сказать самое главное. Мы же огромное количество музыкального контента сделали для вас в эти выходные. А именно записали сеты наших артистов на фестивале «Белое». А у нас там было больше 10 диджеев. Даже, по-моему, сильно больше. Точную цифру не помню. Но, в общем, несколько часов класснейший, новейший хаос музыки ждут вас в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Мне лично очень понравились сеты Swanky Tunes, диджея Мега и Вагли. Она играла на танцполе «Сад застывших снов». Ищите лайвы с Белой в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд» и вообще подписывайтесь на него. Там очень много классной электронно-танцевальной музыки. Кстати, классная электронно-танцевальная музыка будет звучать у нас в эфире и в ближайшие 60 минут. Какая именно, расскажу прямо сейчас. Альфа Джек, «Walking on a Dream», «Рекорд Ремейк». Крис Нитро и Акваген, «Celebrate в Love», «Рекорд Ремейк». Джоэл Кори, «We

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон тачки.
7: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Израиль был готов сбить самолет Fly Dubai после нападения на капитана в кабине пилотов, передает CBS News со ссылкой на источники. По его данным, если бы самолет не пошел на посадку в саудовский аэропорт, то Израиль направил бы истребители для сопровождения борта. По словам источников, сбить самолет было бы лучше, чем если бы он врезался в какую-то цель. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней, сообщили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация по коре. В Пенсильвании на фоне вспышки кори зарегистрировано 4 летальных случая, в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация. Кроме того, в Нью-Мексико был зарегистрирован первый смертельный случай чумы в этом году. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, но призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Также президент отметил, что по данным исследований, дети, которые не используют искусственный интеллект, показывают лучшие результаты. Сегодня ночью состоится вручение наград DJ Mag Top 100 DJs. Радио Рекорд будет следить за церемонией вручения в наших сообществах в ВК, Телеграм и Макс. Подписывайтесь, чтобы первыми узнать, кто стал DJ номер один в этом году. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
5: 205-08-28.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖКАкадемик.рф.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

практически уже с вами врываемся в вечернюю часть нашего эфира. Мы вещаем из Питера. Сегодня у нас такая классная солнечная погода, но очень-очень-очень сильный ветер. В общем, такой вот осенний сумбур. А настроение у нас здесь на рекорде на самом деле совершенно летнее. Мы будем с вами этим настроением делиться при помощи электронно-танцевальной музыки. Той самой музыки, которую мы для вас подготовили. Давайте прямо сейчас узнаем, что из самого вкусного и интересного мы послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Power,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон пишет: мое почтение к ЭХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме.
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в счетной палате? А там считают
2: нет,
1: деньги, реально?
2: Нет. Опиши, что ты видишь? Никогда не был в счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть на счетной
2: палате? Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот? Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Мимо прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, ага, понял, да.
1: Все будет хорошо. Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
11: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
12: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
13: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
14: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
15: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
16: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, сообщил Дмитрий Песков, комментируя голосование Сейма Литвы за снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы. В Кремле назвали это шагом в сторону эскалации напряженности. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества, следует из материалов к форуму «Цифровые решения». Первая позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошенничество банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к ГИС «Антифрод». Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. Пострадавший избежал серьезных травм и чувствует себя хорошо, об этом сообщает журналист Лоренцо Эрколи в соцсети X. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это торабика
1: капучино. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, в среду, 7 октября, дождь, днем плюс 12. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
4: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд. Реклама.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Radio. Record.
1: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, сегодня нас ожидает немаловажное событие. Уже ночью состоится вручение наград DJ Mike Top 100 DJs. Радио Рекорд по традиции будет следить за церемонией вручения в наших сообществах в ВК, в Телеграм и, конечно, в Макс. Подписывайтесь, чтобы первыми узнать, кто стал диджеем номер один уже в этом году. А в этом часе у нас Dan My Brothers и Trust Me услышим.

диджея Гоя Мичико. Также Рафаэл Gotta Be Cool. Прямо сейчас slow down от Дивака, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
2: Рекорд. Реклама.
3: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
4: Чего?
3: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
5: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости.
1: ВОЗ поддерживает контакты с властями России по ситуации в Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации. Всемирная организация здравоохранения оценивает как низкий риск для здоровья населения в связи с выявлением случая пневмонии и неустановленной этиологии, добавил он. Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока там Жорже Жезуш. Футболист оказался недоволен заявлениями тренера после матча с норвежцами, сообщил журналист CNN Португалия Руи Сантош. Сам Жезуш проблем не видит. По его словам, Роналду может вернуться, когда захочет. Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые за месяц. Евро стоит 96 рублей. Российская валюта ослабла после того, как Минфин решил в 5 раз увеличить объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: автомобилистов. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ты купил жене машину?
2: Купил?
1: Купил?
2: Купил.
1: Так заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
1: Заедь, проверь.
3: Ну, заедь уже, проверь машину.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
5: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах.

0: Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость. iPhone 18 Pro выцветает после недели использования. Владельцы новых смартфонов пожаловались, что да, корпус становится более тусклым, особенно около камер. Ранее такая же проблема была якобы у 17-го iPhone, тоже у прошки. Ну, друзья, ну что хочу сказать? Ну, во-первых, хватит демонизировать все новое, да? Ну, сколько можно? Как что-то новенькое у нас происходит? Какой-то релиз, все, сразу всем не нравится, полгода только на привыкание, на адаптацию у нас уходит. В принципе, так было всегда, но меня это не перестает возмущать. Это с одной стороны, с другой, вот лично мне кажется, ну и что, что он там выцвел возле камеры? Да лишь бы снимал хорошо, лишь бы работал хорошо. Может быть, я в меньшинстве, может, я одна так считаю. Друзья, вы-то что думаете? Пишите, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Кстати, кто уже обзавелся 18-м айфоном, тоже давайте свои отзывы и комментарии. Все любопытно. Я вам о музыке расскажу. Holy Flame в этом часе, и вы слышим Тану.

0: Рекорд. Новости.
1: Литва заявила о готовности принять на постоянной основе военную базу США. Об этом заявил министр обороны Балтийской республики. Вильнюс возьмет на себя расходы по функционированию американской военной базы, если будет принято решение о ее размещении, добавил он. Зимой Украина может оставаться без света по 20-22 часа в сутки, заявил глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Ранее он сообщал, что ситуация может привести к тому, что, цитата, «в Киеве уже в октябре введут графики по 14-16 часов без света». Сокращать учебный день, если в школе холодно, предложили в общественной палате. Если в помещении школы температура меньше 19 градусов, то уроки в младших классах нужно сокращать. Если меньше 18 градусов, то вообще не проводить. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
6: Шоу Гоу Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
6: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: За спасибо
20: Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
21: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.
22: Да,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон пишет: «Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме».
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в Счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в Счетной палате? А там считают деньги, реально?
2: Опиши, что ты видишь? Никогда не был в Счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть на Счетной палате?
2: Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот, Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, понял.
1: Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 12+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Haval, Ora, Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а я Кристина, и новость есть какая-то вообще не смешная. Россиянам назвали профессии, которые заменят ИИ в первую очередь. Итак, кто у нас, рискует, я бы сказала. Это, конечно же, финансисты, страховщики. Там где-то к 35-му году 50% сферы будет занято ИИ. Двигаемся дальше. У нас это преподаватели, конечно, культурная отрасль, учителя, ну и все. Минимальный искусственный интеллект у нас затронет лишь сферу ручного труда. Строительство, сельхоз, добыча полезных ископаемых, грузчиков никто не заменит, оказывается. Вот так вот, друзья, вот скажите, ну если только по-честному, да, волнуйтесь за себя, за свою профессию, за свою вот профессиональную деятельность. Диплом-то, может, не просто так получали. Тут раз, пришел и все, и нас обнулили, получается. Волнуетесь или нет? Пишите у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Кстати, кем работаете, тоже рассказывайте. И вообще, как себя чувствуете в современных реалиях? Тоже любопытно. Альфа Джек у нас в этом часе Walking on a Dream услышим. Это вам так для расслабления. Оффенбах тоже впереди, Miles Away.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Израиль был готов сбить самолет Fly Dubai после нападения на капитана в кабине пилотов, передает CBS News со ссылкой на источники. По его данным, если бы самолет не пошел на посадку в саудовский аэропорт, то Израиль направил бы

0: истребители для сопровождения борта. По словам источников, сбить самолет было бы лучше, чем если бы он врезался в какую-то цель. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней, сообщили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация по кори. В Пенсильвании на фоне вспышки кори зарегистрировано 4 летальных случая, в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация. Кроме того, в Нью-Мексико был зарегистрирован первый смертельный случай чумы в этом году. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, но призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Также президент отметил, что по данным исследований, дети, которые не используют искусственный интеллект, показывают лучшие результаты. Сегодня ночью состоится вручение наград DJ Mag Top 100 DJs. Радио Рекорд будет следить за церемонией вручения в наших сообществах в ВК, Телеграм и Макс. Подписывайтесь, чтобы первыми узнать, кто стал диджей номер один в этом году. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика капучино.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон пишет. Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился...
2: Сейчас я вот вообще в Счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в Счетной палате? А там считают нет, деньги, наверное?
3: Нет, опиши, что ты видишь? Никогда не был в Счетной палате.
2: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть на Счетной
3: палате? Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
2: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот? Володина?
2: Да, нет, я Валуева видел.
3: Ну, расскажи, как это?
2: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
3: Слышал, что говорил в телефон?
2: Да, ага, понял, да.
1: Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: долг просили.
1: Это не важно. Значит, ну и что там, значит, занижают доходы, они чтобы не завидовали и не просили в долг. И вот тут у меня серьезный вопрос. А сколько же надо сказать, что ты зарабатываешь, чтобы у тебя не просили в долг? Что, рублей 200?
0: Ну, сколько, понимаете?
1: Просто смотрите, ведь даже если ты скажешь, ну, 200 зарабатываю рублей, да все равно хоть полтос там на телефон бросить, да все равно попросят.
0: Да, эта схема несколько устаревшая в наше время, да, просто занижать доходы. Нужно просто как бы играть на опережение, первым просить в долг всегда. Вот, берите пример, пользуйтесь, я все сразу что.
1: Это да, но не у всех такая хорошая память, как у вас, не у всех такая реакция. А бывает забудешь, знаешь, там заработался что-то, тут какие-то дела, там ребенок, тут магазин. И как-то забываешь, понимаешь? Ну, хорошо, я поставлю вопрос по-другому. А сколько надо зарабатывать, чтобы тебе не завидовали? Потому что это один из мотивов. Это сколько? Вот чтобы не завидовали, причем зарплате женщинам, ведь они же чаще всего скрывают. Женщинам, я не знаю, ну, не знаю, им нужно тогда, видимо, сразу говорить, работаю охранником в «Магните».
0: За
1: только
0: еду.
1: Это. Что?
0: За еду.
1: Да, конечно, только так. Ну, и так понятно, что за еду, если охранником в «Магните». А за что?
0: А кормят там,
1: хорошо. Не, а кормят, да, это, конечно, да. И объясните мне другое. А почему женщины занижают больше, чем мужики? То есть получается, что у женщин, значит, чаще просят в долг. А, ну хотя да, это понятно, ведь для этого же и существуют сайты знакомств. Ведь для этого в последнее время и ходят на свидания. Они с нами, с мужиками, значит, как тарелочницы, чтобы поесть, а мы с ними, чтобы попросить в долг. Время такое.
0: Да, на открытие век. Бизнеса там, да, вот какое-то.
1: Да,
0: там,
1: конечно.
0: Там,
1: вот... Ну, а для чего еще на свидание-то ходить сейчас? Люди все современные, что еще делать с этими полами? Разнообразие полов. Их всего сколько сейчас у нас, слава богу,
0: у два. У вас в стране два,
1: да. Да, слава богу. И, значит, ну и, но есть, конечно, хорошие новости, смотрите. Значит, при этом, как было сказано, за год, ну, тех, кто, тех россиян, которые прибедняются и занижают свою зарплату, за год таких стало на 8% больше. А это что значит?
0: Что значит?
1: Это значит, что в прошлом году занижали меньше. Ну, женщины. Потому что они же, прежде всего, занижают. А значит, в этом году у женщин просят денег в долг больше. И это хорошо. Это говорит о чем? Это говорит о том, что женщины еще нами, мужиками, востребованы. Да, помнишь, как пела? Без женщин жить нельзя на свете.
0: Нет. Не надо, да, не танцуйте, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста. Да, все, да. Эти больше действительно дорого стоят.
0: Ну вот, и, кстати, да, что значит прибедняются? Это не прибедняются, это азы финансовой грамотности. То есть изначально на старте занижать себе зарплату. Ну, то есть...
1: Странно. Это действительно странно, что есть еще люди, которые этого не делают. Но вопрос-то в чем? И вопрос вам, тебе, товарищ наш дорогой, который сейчас там топырив ухо слушает и собирается писать. Ты еще не написал, так вот пиши. Ты прибедняешься или нет? Потому что ведь раньше, мы с вами помним, да, в наше время тенденция, то, что сейчас бы модно сказали, тренд был совершенно другой.
0: Конечно.
1: Мы наоборот завышали зарплату.
0: Фотографировались у чужих гелендвагенов там, да, ездили в метро как бы, вертя на пальце ключи с знаком Мерседеса, брелоком этим.
1: Вы ключ вертели? А я даже один раз вертел этого. Ну, сделал специально такое видео, как будто верчу. Ну, неважно.
0: Цыганские роликсы носили там, да,
1: и купленные в переходе. Конечно, говорили, что с Путиным знакомы еще с... Да,
0: а таксисты такие же остались.
1: И тем не менее, как мы видим из этой новости, это уже не так. Уже тенденция прибедняться. Так вот вопрос, ты прибедняешься, а если вообще не было никакого случая, как бы ты поступил? Вот тебя спросили там, ну что, как? Да, какая у тебя зарплата? Сказал бы, такая же, больше или меньше? И почему? Ну и вообще...
0: Это ситуация как... с этим связана, там, да? Вот...
1: Ну, истории с зарплатами, да? С какими? С какие истории?
0: Ну, окей, была зарплата, нет зарплаты.
1: Ты понял, обсудим в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: стоит больше 30 лет, а теперь достраивать его будут китайцы. Подрядчик привлек специалистов из КНР, потому что в России не нашли инженеров с опытом работы в настолько твердом грунте. По словам замдиректора Челябинского метротрамвая, китайские специалисты высокого класса работают на таких машинах и готовы выезжать на проекты по всему миру. При этом стройка идет круглосуточно. После запуска первой машины в декабре работы не остановились даже на российский и китайский Новый год.
1: О, как!
2: Чувствую, метро будет бомба! Слушайте, похоже, готовят что-то грандиозное. Может быть, даже, знаете, может, даже готовят метро из целых двух станций.
3: И это не горизонтальное под землей, а вертикальное.
2: Как-то лифт это называется.
3: Да,
2: что-то какой-то сюрприз явно готовят. Раз и что, и китайский Новый год работали, и в российский. Да, и смотрите, и, то есть, а раз китайцев пригласили, значит, метро у нас тоже будет китайское. То есть, и это, конечно, это интересно, потому что вот надоело, что китайское вот все. Да, там. А теперь мы знаем, что китайское будет не только все. Там Чанганы, там Зикры, там и все остальное. Но и метро тоже.
3: Не, ну не совсем целиком китайское. Смотрите, ну, они что, достраивать его будут? Мы-то начали 30 лет на... Мы 30 лет его как бы... Мы там... Оно плоть от плоти наше как бы там. Ну а китайцы там последний штрих, последний мазок какой-то, знаете, там сделают с этими мощными машинами в Челябинском.
2: Ну, это как последний мазок, он и есть главный.
3: Ну, в общем,
2: мазок
3: да.
2: В метро, особенно. Что там мазок?
3: Откуда метро? Слово
2: вот
3: мазок?
2: Именно, хорошее слово для этого. И строить, значит, что больше 30 лет, а теперь достраивать будут китайцы. Достраивать будут китайцы. И знаете, это, конечно, звучит, да, тревожно. Знаете, это звучит так, как будто все наши на строительстве метро полегли, да, и, может быть, на Новый год, да, и им придут на подмогу китайцы. Подрядчик привлек специалистов из КНР, потому что в России не нашли инженеров с опытом работы в настолько твердом грунте. А вот скажите мне, пожалуйста, а что значит «не нашли»? Ведь тут вопрос вот в чем. Вопрос в том, что их вообще нет и не было. И тогда почему они вообще начали строить метро без таких инженеров? Или они где-то есть, но их просто не нашли? Ну, то есть, может быть, где-то, знаете, еще отмечают, там, китайский Новый год, да? Российский уже отметили, старый Новый год отметили.
3: Новый год китайский.
2: Да, отметили, Хануку отметили. Да, теперь китайский, сейчас Хэллоуин отметят, и все, начнут сами строить.
3: Ну, слушайте, ну, возможно, они, как я, тоже не снимают все знакомых номеров, эти специалисты по особо твердому грунту. А может, их реально нет. Ну, смотрите, это же знаменитый челябинский особо твердый грунт, как бы, да? Вот китайцы про него что-то знают и могут его прогрызть, а мы не знаем.
2: Нет, тут даже не так, как вы сказали, они снимают, когда им звонят. Ну и как говорят, мы звонят, да?
3: Конечно, да.
2: А почему вот, кстати, действительно, это интересно. То есть вот в чем секрет китайцев. Они, когда звонит телефон, они снимают. А наши инженеры, послушайте, ну их тоже можно понять. Приставы, да, алименты, там, да, долги. Ну вы бы сняли на месте инженера. Звонит вам,
3: конечно.
2: Звонят вам по поводу твердого грунта в Челябинске.
3: Не.
2: Вы что, поверите, что это по поводу?
3: Нет, конечно.
2: Даже если определился номер, там звонит твердый грунт Челябинск.
3: И тут еще важная очень вещь. От нас замолчали в этой новости, но я провел журналистское расследование и выяснил. Это не метро. Это даже вскользь было сказано в новости. Метротрамвай. То есть там будет трамвай ездить. То есть шахт, у нас такое есть в Волгограде, кстати. Шахты, но там не вот как тяжелые вагоны, а легкие рельсы, как трамвая. То есть трамвай, это подземный трамвай челябинский.
2: Ну, грунт-то...
3: Не, ну, грунт, нет,
2: конечно.
3: Грунт,
2: это, да. А что вы жесткий. Хотели бы подземный, что, троллейбус, что
3: ли? Ну,
2: как-то что?
3: Вот...
2: Нет, это правильно. И очень хорошо, все сходится, трамвай китайский, да, и... Надеюсь, он быстро не сломается на следующий день?
3: Да не, ну, конечно, что, там как бы грунт прогрызли. Если они смогли грунт прогрызть, то трамвай у них такой, что...
2: Хотя Челябинск... Вы как раз понимаете, что Челябинск сломает китайцев?
3: Да, может, сам так переломить хребет метротрамваю.
2: Нет, да, действительно. Сколько... Есть какие-то данные, сколько средний китаец может протянуть в Челябинске без последствий?
3: Ну, под землей только снимут на землю.
2: Нет, конечно, исключительно.
3: Под землей
2: нереально. Там шансов.
4: Сегодня вечером в Рекорд-клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.

0: Россиянкам разрешили давать детям матронимы вместо отчеств, но с чисто мужским условием. Записать ребенка Марьевной или Евгеньевной можно только потому, что существуют мужские имена Марий и Евгений. Остальным матерям ЗАГС может отказать и предложить взять за основу имя дедушки или другое мужское имя. Главное, чтобы в документах формально фигурировал мужчина.
1: Чё, Марий? У нас есть такое популярное мужское имя. Это типа Марий Светланович Антонова?
2: Ну, это такое, да, я знал одного Мария. Вот, Гай, да? Марий, римский полководец.
1: Ну, вот умер, это не... последнего, кого я знал. А наоборот, а был такой Марий Гей?
2: А, вас Гай?
1: Да, просто не знаю.
2: Кто знает,
1: какой. Всяко... Нет, может, я просто что-то пропустил? А Марий... А есть такое имя Людмил, друг Русланы?
2: Руслана есть.
1: Нет, Руслана, а Руслана...
2: Стало быть, где-то можно с Кристиной найти Людмилу. Людмила.
1: Вот я хочу поехать с Кристиной. А Софин есть? Или Анжел?
2: Софин?
1: Ну, есть же Софья. Как будет мужской вариант?
2: Софий.
1: А Софий, да. Ну, Софий это точно. Анжел, Ангел.
2: Или... Ангел, да. У болгар половина у них.
1: Ангелов, да, да. А Ан есть? Вот есть прекрасное, самое популярное, самое прекрасное имя. Анна. А есть как бы вот вариант женского Анна Анус? Ну, или, скажем так, ну, Анус лучше, да.
2: Ну, Анус вряд ли есть, хотя у римлян-то, может, и есть, это у древних, как бы. А Аний?
1: Ани, конечно, есть. Но не в этом дело. Я просто немножко об этом задумался, про Мария, так запало мне в душу. Думаю, когда я последний раз с Марием общался, давно я ему не звонил. Но новость-то не в этом. Новость в том, что россиянкам разрешили давать детям матронимы вместо отчества. Матронимы – это, так попросту говоря, матчество, да?
2: Матчество, да.
1: То есть, в чем дело? То есть, видимо, есть какой-то запрос на матчество. Ну, окей, допустим, ладно, он есть, можно себе представить, так сказать, часть феминистской тенденции, там, да, женщины, очевидно, разведенные, да, хотят, чтобы ребенок был там назван в их честь. Окей, матчество, может быть, и нормально. А, извините, а бабушки не хотят, да, чтобы ребенок был назван в их честь? Бабушки у нас вообще-то чаще всего детей и воспитывают. Матчество есть, а как насчет бабчества? Да, матронимы есть, а бабонимы как?
2: Ну, тут нужно работать в этом направлении, конечно. А как вот быть, знаете, когда вот мы вот мужчины, там, да, у которых нормальные отчества, мужские, да, вот мы говорим там Саныч, Кузьмич, Борисыч, вот Татьяныч, как бы можно говорить, там, Светланыч, там, Марьич, да, вот так, могут так, конечно.
1: Если ты кто? Нет, подождите, я забыл. Саныч, вы кому говорите, кстати?
2: Ну, как, отчество Александрович.
1: А, я так, кстати, иногда просто обзываюсь. Саныч. Типа, ты что, Саныч за Саныч? Бывает, у меня просто знакомый один раз.
2: Саныч за Саныч, да?
1: Да-да-да.
2: Тот самый, да?
1: Вы что спрашиваете?
2: Я спрашиваю, а вот как они так вот будут, так же вот они будут, как бы, ну, вот так вот, по-доброму, там, ну, говорит, Татьяныч, там, Светланыч, там, Марьич. Зимыч.
1: Я понятия не надеюсь, можно, что по-доброму.
2: Это разрешили или нет?
1: Это пока не... Ну, вообще, конечно, это хорошая штука. Да, так сказать, я просто считаю, что нужно не только в маму, если ты хочешь там, ну, назваться в маму, да, матчество, да, и в бабушку тоже там, не знаю, например, там, Антон Марфа Евстрахович, да?
2: Ну, может, ну, тогда у дедов возникнут вопросы. Ну,
1: а что, как...
2: Они скажут, я тоже хочу...
1: Детчество, или как это называется, дедонимы, ну, дедонимы, да. Дедовщина, назовем это, да, так, да?
2: Или там, по дальним родственникам, там, Кузиныч, ну, как... В честь кузена своего, дядич, как бы там.
1: Да, не надо, так сказать, это все дискриминация других, других родственников. И, конечно, это хорошая тенденция. Скоро, знаете, вот не нужно всех этих будет ваших этих там с этой тенденцией, этих комиков, знаете, там, и. Просто вот придет человек и просто представится там Марий.

0: Опускание газов перед партнером может укрепить отношения. К такому выводу пришли авторы исследования. По их данным, такая открытость повышает уровень доверия, комфорта и счастья в паре. Оптимальным моментом для перехода на новый уровень раскрепощенности исследователи называют период примерно через 2-6 месяцев после начала отношений. Главное – перестать воспринимать естественные процессы как повод для неловкости.
1: 2-6 месяцев? А если раньше, то можно спугнуть, да? То есть вот если Аннушка перданет, как КамАЗ без глушителя, на втором свидании, то это может отношения уже как бы не укрепить, да?
2: Ну, конечно, спугнуть может, знаете, этот выстрел как бы неожиданный.
1: Какой-нибудь...
2: Нужно притереться. Ну, хотя тоже это разброс какой-то сильный, 2-6 месяцев. То есть разброс 4 месяца.
1: Ну, разброс вам дают.
2: Я так понимаю, там 2-3 месяца.
1: Нет, большой, конечно. Тут потому что действительно, тут, знаете, такое дело такое серьезное. Потому что какой-нибудь, знаете, есть разные люди. Какой-нибудь там, знаете, тонко организованный Стасик. Он, если перед ним она это на второй день, он может сбежать. А если он вообще тонкий, так еще хуже, его может волной газов вообще снести на свет.
2: А кто должен начинать? Кто первый?
1: Это вот интересно.
2: Ladies first?
1: Вот это очень важно. Самое важное всегда как? Вы там заходитесь в...
2: Да, это я не пускаю газ.
1: А ощущение именно такое. Как будто укрепляете отношения. Но это ведь важно. Потому что там было сказано, пускание газов перед партнерами может укрепить отношения. Там бла-бла-бла. Окей, это вообще. А, извините, нас интересует конкретно. Сколько? Вот есть какой-нибудь точный рецепт по этому поводу? Да, вот сколько можно... перед партнером пукать. А главное, вот меня интересует, на каком расстоянии? Вот сантиметров 8 это норм? Или лучше как бы чуть подальше отнайти, чтобы ее там не снести, например?
2: Да, не хватает информации, конечно.
1: Не хватает? А конфигурация какая? Вот, например, в нос нормально? Или для начала, скажем, на первом там месяце отношений лучше там размяться и в ухо? Или в глаз? Или помните, была такая, отгадай загадку, выясни вопрос, кто стреляет в пятку, попадает в нос, например. Вот как вот, вот это вот все хочется как-то укрепить отношения, а вот как, непонятно.
2: Ну да, действительно, это очень много вопросов. И вот перед партнером. А могут ли присутствовать при этом не партнеры? Ну, то есть там в кафе, там, в публичном месте, знаете?
1: Ну, конечно.
2: В театре.
1: Ну, смотрите, это же как свадьба. Ведь во время свадьбы присутствуют другие люди, да? Это, сказать, ну, как бы интимный акт соединения двух сердец, там, двух тел, двух душ, и присутствуют другие люди. Конечно, с другими еще
2: там
1: более...
2: Там проверенные люди, там родственники, там дядя,
1: начальник
2: там, брат,
1: такой,
2: там, да, там,
1: брат.
2: Это все друзья брата жениха.
1: А если все вместе дадут?
2: Горько!
1: Нет, это уже не горько.
2: Это уже...
1: Хотя да. Ну и что? Пускание газов перед партнером может укрепить отношения. Слушайте, окей, это возможно, это может укрепить отношения. А как насчет риска пожаров? А риск пожаров это не укрепит, не усилит? А если она, извините, пукнула, а он зажигалкой, значит, прикуривает, а еще у плиты газовой. Или еще круче там, знаете, ужин при свечах. Ладно, там свечи задуют, а пожар? Об этом не подумали. Нет, без ответа?
2: Сразу чувствуется, что вы совершенно неопытный человек, дилетант, я бы сказал. Наоборот, как бы, если ты вот поджигаешь это сразу, как бы, это все это обезопашивает.
1: Лучше сразу поджечь?
2: Да, конечно.
1: А это укрепит еще больше себя?
2: Да,
1: подожгу.
2: Ну, да,
1: то есть
2: они
1: просто...
2: Да, конечно.
1: Да.
2: Дракон. Ну, как в детстве, все же делали так, да?
1: Да, я нет. У нас разное детство.

0: Зря много потеряли.
1: Да, возможно, слава богу, да, действительно многое потерял. И вот это точно потерял, не сохранил. И больше того, знаете, это, возможно, укрепляет отношения. Но я предпочту, чтобы мои отношения, знаете, пусть они будут некрепкими. Пусть уж лучше они будут некрепкими, чем газовыми. Знаете, как там говорят, газобетонными. Пусть, знаете, ненадолго романтика, чем вечный пердеж. Это мой принцип. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Прямо сейчас мы меняем нотки и стишки просто на тексты. Песенки на ваши сообщения, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы тут кучу всего, как всегда, понаписали. Надо бы почитать. Вот сейчас это и делаем, как обычно, в этом месте нашей программы. Народные новости мы это называем.
1: Ну, тут у нас была не народная, вполне себе официальная новость о том, что 43% россиян специально прибедняются, снижают свою зарплату перед родственниками, друзьями, коллегами. Ну, понятно для чего. Чтобы не вызывать зависть, чтобы не просили в долг, это вот все. Ну, и мы спросили себя, так ли это? Прибедняешься ли ты? Занижаешь ли свою зарплату? Для чего? Перед кем ты это делаешь? А если не занижаешь, то объясни, почему ты этого не делаешь. И вот по теме, пишет наш постоянный слушатель. Я гораздо умнее. Когда надо, завышаю статусным людям в качалке. Когда надо, занижаю любым одноклассникам и соседям. Иногда говорю, что вообще не работаю. Например, проверить девушку на свидании. А когда не работаю, говорю, что работаю. Например, бабушке. И так далее. По ситуации. Я умный.
0: Это, конечно, да. Тут тактик, да?
1: Ну, да, конечно. Продуманный. Не просто тупо по одной надо, схеме да. там, да, фигачить.
0: Конечно. Надо
1: меняет направление.
0: Действительно, надо держать по ветру. Вот только не очень... Там перед кем? Перед статусными людьми в качалке?
1: Да. Завышайте, говорит, я...
0: Ага. Сейчас. А статусный человек в качалке, это вот вонючий этот рядом, да?
1: Не, ну, может быть, кто? Наоборот, вонючий, не статусный, такой не вонючий, статусный.
0: Кто? Там. Я просто в качалке... Ну, понимаешь, какая штука? Вот это действительно очень сложно. Потому что в качалке... Ну, понятно, есть категория людей, которые ходят в качалку до сих пор, ну, вот как раз ради статусности. Я не знаю, для чего там часики свои показать свежие. Же купленные там за 100 тысяч евро. Есть и такие до сих пор. А вообще, ну вот в те залы, в которые хожу я, люди там выглядят и пахнут так, ну знаете, пахнут не статусно. Вот я до сих пор, ну я сейчас так в зал умеренно так хожу, уже там не надрываюсь, мягко говоря, там чуть-чуть тут ударил, там это поджал чуть-чуть. Но пахнет от меня не статусно. И ни от кого там так не пахнет. Вот кто эти статусные люди в зале?
1: Я не знаю, ну, видимо, вон наш слушатель ходит в качалку, где есть статусные люди. Там.
0: Да ну какие-то, они как их понять? Там не понять, они все орут, смотрите. То есть статуснее это кто гром? Присед недавно слышал, вот это было так. Вот я не понял, он насколько статусен.
1: А значит это мало информации, как человек качает. Значит, с ним нужно поговорить, а он тебе расскажет, что он статусный. Расскажет.
0: А поговорить в зале.
1: А то есть вот это все такие статусные, такие нищеброды.
0: Да, в этом смысле
1: и
0: все статусные.
1: Завышают.
0: Конечно, да. Но это действительно правильно. Только я не понял, а в каких случаях он, наоборот, занижает?
1: Занижает, ну, перед одноклассниками, соседями.
0: И перед девушками. Чтоб... А, перед соседями, конечно. Вот ваши соседи думают, да, сколько вы зарабатываете?
1: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
0: Нет, у вас на двери дома что-то написано какое-то, да, табличка.
1: Я
0: какая-то.
1: Нищий, как бы просто. Знаете, что, как бы, я запаниковал, как бы, знаете, когда вот у нас вывесили в подъезде, вывесили как бы объявление должников по ЖКХ, да? И там весь подъезд, как бы, а меня нет. Я запаниковал.
0: Я
1: запаниковал.
0: Ну, вписали себя ручкой?
1: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000 миллиардов денег.
0: Да, опасная ситуация. По грани ходили. Ну, давайте я. Не, вы читайте, зависло у меня.
1: Так, Андрей пишет, откуда-то из-за границ, из Европы, судя по номеру телефона. Здравствуйте, господа, я особо не стараюсь, но, похоже, я прибедняюсь. Нравится, когда люди думают, что я нищеброд. Нищеброд в долг не даст. Пум-пум-пум-пум-пум. Это от него пум-пум-пум, это не я.
0: А, от него?
1: Да.
0: А похоже, что я сейчас подумал, грешил на вас. Ну, чувак, в общем-то, про это была новость. Ничего нового. Ты не сказал, помимо того, что было сказано в новости. Такому человеку надо звонить. А звонить ему, ну, такой человек вряд ли телефон возьмет, да?
1: Конечно. Он скажет, что у меня телефона нет.
0: Скорее всего. Но я его не вижу просто. Я позвонил.
1: Нет, он из Европы. Там нет нашего городского телефона.
0: А как звонить? Как, вот как у нас принято говорить, звонят в Европу?
1: Ну, это можно делать с помощью вот разных таких вот переблуд, которые...
0: А, это нельзя сейчас называть. Вот у меня появилось, значит, читаем. Ну, вот пишет... Ну, какие-то вопросы. Почему вы молчите? Спрашивает, например, человек. Ну, вот, а смотри, я не знаю, он неизвестный, не вижу никак. Я скажу вот тебе, чувак. Ну, может, не тебе, а таким, как ты. Бывают такие ситуации, что в некоторых городах нету радио. И, в частности, радиорекорд. И вот он сейчас слушает. А мы молчим. Вот что можно посоветовать в такой ситуации?
1: А может, просто он попал в тот момент, когда мы действительно молчали.
0: А, такой момент бывает, да. Вот сейчас. Ну, бывают такие ситуации. Они недолгие там, ну так, минут по 8 мы молчим, не больше. Так, ну хорошо, да. Вот пишет, например, Андрей, срочно перезвони, это София Ротару. А на аватарке кто? Я не вижу, просто посмотрите.
1: Я не вижу такого.
0: Вот сейчас, вот. Вот. Отсюда видно?
1: Да.
0: Насколько Ротару?
1: Ну так, ну может, это друзья какие-то.
0: По-моему, это... А, ну... Сейчас, что, перезвонить, нет?
1: София Ротару?
0: Угу. Нет, я что-то срочно. А почему? Фамилия пугает?
1: Да, она может куда-то кредит какой-то там...
0: Да, да, лучше, да, сейчас лучше не надо, да. Давайте по теме все-таки.
1: Хорошо, по теме. А вот Саня пишет. Я бич. Нахожусь на самом дне пирамиды потребностей Маслова. Того самого, Петра Семеновича Маслова.
0: А вот это важно. Нет, это действительно очень... Это правильно. А вот... А то мы все это масло там, да? А у нас есть свой Маслов. А вот там, как кажется, вот самое дно пирамиды потребностей Маслова какое?
1: Оно гораздо выше, чем потребности Маслова.
0: А я думаю, что это вообще днище, наоборот. Потому что Маслова, он, знаете, все-таки, он худо-бедно прославился, да? Денег получил за свою пирамиду, не только за нее, кстати. А Маслов не
1: отсвечивает, не палец.
0: Да, нет, правильно. Вы думаете, что Маслов это как раз тот, кто прибедняется. Ну, окей, ладно. Ну, что тогда? Все, что ли? Вы выживете этот эфир, нет?
1: Да,
0: теперь да. Помощь, да?
1: Да.
0: У нас есть человек наш специальный, когда он видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже, так сказать.
1: Простыли.
0: В пароксизме, да. Простыли?
1: Да.
0: Но не до такой же степени. Ну, что с петухом делает? Я про вас.
1: Все?
0: Откашлялись? Ладно, тогда напомните.
1: Ну что, ну, по поводу того, прибедняешься ли ты в смысле своих доходов и заработков, или не прибедняешься? Да петушара ты уже заткни...
0: Это уже я.
1: Это уже вы, петушара. Да я вам это и говорю.
0: Да не важно, что вы там говорите.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: ChatGPT начнет незаметно помечать свои тексты. OpenAI добавит в них невидимые водяные знаки для пользователей из Евросоюза. Обычный человек их не заметит, но специальный детектор может определить, что текст сгенерировала нейросеть. Новую систему начнут внедрять в ближайшие недели. Она появится из-за требований Евросоюза, поэтому пока работать будет только для европейских пользователей.
2: Это что за беспредел? Это что, они хотят подставить миллиарды людей, всех этих рекламщиков, там, маркетологов, а главное, публицистов и писателей, которые себя так называют, которые, знаете, уже без GPT-чата не могут и 8 букв написать. Что этим писателям делать?
3: Ну да, гнида, конечно.
4: Нормально.

Мы

0: Хруст Шоу.
1: Самарец избежал обвинения в изнасиловании благодаря своему гигантскому члену. Мужчина утверждал, что сексуального насилия не было, а экспертиза показала, при таких размерах у потерпевшего должны были остаться травмы, которых не обнаружили. По версии потерпевшего, знакомый пришел к нему домой, угрожал, заставил раздеться и после анального проникновения бросил на спину презерватив. В итоге обвинения в изнасиловании сняли. Однако за угрозы и побои мужчине назначили 280 часов обязательных работ и обязали выплатить 50 тысяч рублей.
2: Так это, получается, его большой член спас? То есть размер все-таки имеет значение? А так бы больше дали?
3: Да, я раньше думал, что можно избежать благодаря большому члену обвинения только в том, что у тебя маленький член. То есть показал, как бы, обвинение снято.
2: Нет, был бы член маленький, дали бы, соответственно, сантиметром. Погоду за лишний сантиметр. Точнее, наоборот. Только, я не понимаю, и 50 тысяч рублей, это ему за или
3: вообще. Слушайте, это такая новость. Тут комментировать что-то, только портить. Понимаете?
2: И тем не менее, это наша задача, наша работа и портить.
3: Ничего.
2: Нет. Понятно, все, конечно, сказано все.
3: Лучше ничего не сделать.
2: Да, лучше не сказать, да, но подождите, значит, все-таки новости есть новость. Я просто, честно говоря, сам немножко... Самарец избежал, значит, обвинения в изнасиловании благодаря своему гигантскому члену. И дальше, значит, мужчина утверждал, что не было насилия, а экспертиза показала, что при таких размерах у него должны оставаться травмы. Тут я не очень понял, а экспертиза была в чем? То есть смотрели на его член, изучали гигантский пенис. Я, знаете, я просто надеюсь, что это была профессиональная экспертиза. Они не просто полюбительски смотрели, а в лупу.
3: Ну, если он большой, зачем там лупа нужна? Там нужна, в бинокль перевернутый, знаете, который уменьшает, можешь смотреть.
2: А в этом экспертиза.
3: Нет, там, смотрите, сначала с помощью штангенциркуля измерили как бы диаметр его большого этого самого, да? А потом, видимо, с помощью циркуля измерили вот зону предполагаемого проникновения. И решили, что... Подсчитали, взяли калькулятор, подсчитали и сказали, что вот да, тут было бы все...
2: Тогда на экспертизе был не он один, а с жертвой. Прямо,
3: ну, конечно,
2: да?
3: Конечно, да.
2: Циркуля, где он сейчас? Я надеюсь, он не ушел в продажу дальше.
3: Нет, ну какой в продажу? Это нормально
2: бежать. Не хочу просто, чтобы мне попал.
3: Штангенциркуль. Но тут, смотрите, важный... Я как любитель всяких детективных историй, как бы, да, полицейских, этих сериалов. А тут важный элемент, как бы важная улика. Презерватив на спине. То есть человек, якобы потерпевший, конечно же, не стал его, наверное, по логике, не стал бы его выкидывать, да, он предъявил бы какой вещдок его. Он его предъявил или нет? Вот, как бы.
2: Послушайте, презерватив, спине, вот, смотрите, знаете, сейчас...
3: На спине прилип, к спине прилип.
2: Вот. Это зависит от того, какой он был. Презерватив сейчас штука дорогая. Может, знаете, это лишний раз не разбрасываться.
3: Нет, уже...
2: У меня, если уж вы заговорили о детективах, у меня другой вопрос. Да, у нас сработал, вот, любителей, да, детективов, вот этот, вот, так сказать, вот этот огонек расследования.
3: Да.
2: Там было сказано гигантский половой орган. А гигантский, это, простите, сколько? Гигантский это относительно чего? Это типа как вот у всей комиссии, да?
3: Нет, а тут как бы сравнивать нужно не с комиссией, как бы это не научно. Как бы, да. Гигантский относительно, вот опять же повторюсь, предполагаемого места его помещения.
2: А, окей, хорошо.
3: Внедрение.
2: Ладно, тогда у меня другой вопрос, тоже детективный. А он что, этот чувак, черный? Откуда у него гигантский, извините, этот половой? Да, он что, украл его, может?
3: Нет, ну просто или... такой, ну какой...
2: Или ну, что?
3: Такой вот вундеркинд такой, знаете, ну родился такой.
2: Ну, хорошо, допустим. Такая, ладно, но это в Самаре было сказано. Еще когда я это услышал, я подумал, что это где-то на Диком Западе, где-то в Лас-Вегасе. А это Самара-городок. Такое, знаете, такие обвинения, как вот этот ему дал. Это где-то в Сомали, но не в Самаре. Или, может быть, один был сомалиец, а другой индус?
3: И все дело происходило в Самаре.
2: А что, обычное дело?
3: Пришел знакомый такой.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, подвязался своим ремнем из кожи, декорированной латунными пряжками, кисточками и колокольчиками. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 6 минут почти. Читаем сообщение, что там.
1: Ну вот мы спросили тебя, занижаешь ли ты в глазах окружающих свои доходы? Ну, чтобы там тебя в долг не просили, чтобы не завидовали и прочее, прочее, прочее. А у нас об этом была новость. Вот, например, Ксения пишет. По зарплате зависит от того, кто спрашивает. Близким людям реальные цифры могу сказать, а нежелательным людям занижаю. Ксения, а зачем ты вообще нежелательным людям что-то говоришь о своей зарплате?
0: А у меня другой вопрос. А зачем вообще о ней говорить?
1: Ну, особенно с нежелательными людьми.
0: Вообще, вот в том, что мы называем странным словом «Запад», хотя, может, непонятно, что это такое, нет никакого Запада единого, но вообще, вот, если есть что-то единое в Западе, то там нет такой традиции вообще говорить о зарплате.
1: Да, это очень невежливо.
0: Абсолютно. Да. Это не просто невежливо, это даже просто, ну, категорический стоп.
1: Это как у нас у женщин не принято возраст спрашивать. Ну, хотя и зарплате тоже говорить.
0: Так, нет, конечно, у нас... Что это за ситуация, что кто у них спрашивает о зарплате? У вас когда последний раз кто-то спрашивал про зарплату вообще?
1: Слушайте, ну когда-то бывает, там, какой-то подбитый друг, там, знаете, уже... Ну,
0: типа, ну, уже подбитый, такой... подбитый, отбитый, да, ну, но вообще такого не бывает. Зачем говорить? Я бы позвонил, но... Вот я бы лучше позвонил, знаете, вот тут вижу вот тоже постоянные кто-то, Стас и Катя так себя называют, до сих пор так и не понял, Стас или Катя, и пишут, по теме, стала скрывать... Ну, видимо, зарплату, чтобы накопить то, что удалось сэкономить, а не отдать нищим друзьям.
1: Это Стасу, видимо, чтобы не отдать. Катя стала.
0: Ну, кому же еще? А почему, кстати, не отдать? Это же... Сейчас я позвоню, попробую сейчас.
1: Нет.
0: Куда вы смотрите?
1: Ну, у меня зрение плохое.

0: Алло.
1: Алло. Это Стас или Катя?
0: Ну, пока что еще Катя, не Стас.
2: Ну, стремимся к Стасу, да?
1: Да, ну, да,
0: суть... Ну, это все впереди, буду Стасом скоро.
1: Судя по заспанному голосу...
0: Не, ну, натяну мужские трусы и стану Стасом, понимаете?
1: Что, натянешь трусы на Стаса?
0: Че?
2: На себя мужские, я сказал, станет Стасом. Так у них это быстро происходит.
1: А, у вас это так, да? А, окей. Сейчас я говорю, то есть сейчас ты без трусов Стаса? То есть Катя?
0: Катя, да,
1: а,
0: Катя,
1: ну все,
0: Катя.
1: Слава богу, разобрались. Ладно. И ты пишешь, что ты скрываешь зарплату, да, ты стала бы скрывать, чтобы накопить то, что удалось сэкономить, а не отдать нищим друзьям. Это то, что ты написала, правильно?
0: Да.
1: Окей, скажи, пожалуйста, а как так получилось в твоей жизни? Я, конечно, тебе завидую и снимаю перед тобой в хорошем смысле шляпу. А как так получилось, что у тебя нищие друзья?
0: Ну, вы знаете, просто я обычно, у меня папа деньги давал, я не знала, что такое нужда, всегда выручал.
1: Не знала, что такое что?
0: Старый.
1: Нужда. А папа старый теперь и?
0: И мне все друзья отказали,
1: есть,
0: все
1: трусы знакомые Стаса.
0: Отказали. Так. Мне отказывали, наверное, года 4.
1: Окей.
0: И наступил переломный момент, когда я сказал, да пошли, я буду копить.
1: Окей, скажи, пожалуйста, а что такое нищий друг?
0: А, еще устроилась на работу, наконец, сама.
1: Это ты про трусы, опять же, или другая?
0: А трусы, это я трансгендер, вот. Ага. Да, Катя.
1: Окей, хорошо, а нищий друг, это какой? Сколько это у него денег?
0: Ну, сейчас 4 тысячи сэкономил. Я же в магазинах убираюсь, как вы поняли.
1: 4 тысячи сэкономил, мы поняли. Именно, конечно, это абсолютно понятно. Конечно, и все, что сказал. Человек надевает...
0: Тысячу в день платят, а я 4 сэкономила.
1: Абсолютно понятно, все. Вот я вижу, Кремов кивает.
2: Я все понял, да. Спасибо.
0: Привет.
1: Кому привет?
2: Привет, Кремов.
1: Да, он нас тоже слушает, кстати, сказать. Да,
0: я его фанат.
1: Да, конечно.
0: Фанат вообще.
1: Да, разумеется.
0: С вами все серьезно, Кремов, душка.
1: Так удачно, видишь, так получилось удачно, что и Кремов где-то здесь рядом. Видишь? Так тоже бывает. Ну все, Кремов, я привет вам потом передам.
2: Да, хорошо? Хорошо,
1: все, спасибо, да, спасибо. Это что еще?
2: А вот Сережа пишет. Не по теме. Передайте Александру с Барнаула, отдай долг 5000, падла. Это очень по теме, как бы. Да.
1: Ну, это прям совсем по теме. Даже слишком...
2: Вот, я спалился, вообще... не занижал.
1: Нет, дорогой мой, но это... Что значит передай? Это ты должен делать. Я бы тебе сейчас позвонил. Ну что, успею, нет?
2: Да, уже нет.
1: Ну, а падла, хотя слово падла он уже сказал?
2: Да, падла сказал, все.
1: А, ну, тогда,
2: все
1: может
2: слова
1: быть,
2: сказаны.
1: Может быть, есть еще какой-то шанс. Потому что у нас же как? У нас есть просто отдай долг, но кто тебе отдаст? Падла сказано, значит, какие-то шансы уже есть, да?
2: Вот Азамат Адешев пишет. Mm-hmm. Как сделать, чтобы ваше радио звучало на волнах FM Казахстан? Азамат, ну ты, видимо, в Казахстане, как бы, тебе и карты в руки.
1: Нет,
2: а тут можешь сделать ты.
1: Нет, тут вопрос в другом. А что сейчас звучит на волнах FM Казахстана? Если, например, на волнах FM Казахстана звучит, например, Казахстан Дача FM, то как сделать, чтобы сверху там вот...
2: Ну, мы этого не можем, радио... только Азамат может проникнуть.
1: Мы не знаем, дорогой мой. Мы действительно, мы стараемся, мы делаем все, работаем над этим, да?
2: Ну, конечно.
1: Вот вы как сейчас работаете
2: над этим? Я буду, по крайней мере, думать об этом.
1: Да, мы пошли думать. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также тьфу, господин Кустарев.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Крем-хруст.

0: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Вторник, друзья, а если вторник, 9 вечера по московскому времени, значит, наше двухчасовое танцевальное действие в самом разгаре, точнее, в самом начале. Чего ж я так тороплю-то, коней-то, куда бегу? Ладно, ребят, давайте собираемся на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, ловим общий плюс вайбик для того, чтобы максимально мощно ворваться и раскачать нашу радиовечеринку Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа мы собираемся здесь на импровизированных танцполах и делаем это прямо сейчас на рекорде. Record

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.

0: перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
1: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
2: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если я говорю с легкостью, значит так оно и есть. Плюс ко всему добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки тоже можно легко и непринужденно. И найти интернет-радиостанцию Пати 24/7, да, потому что она является неким продолжением по музыкальному формату, как минимум, нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас здесь еще 90 минут, а потому мы продолжаем собираться на импровизированных танцполах и, конечно же, танцуем на рекорд-пати.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Team Vox. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Желаю вам отлично потанцевать в этот второй 60-минутный отрезок. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати.
1: Рекорд

Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

всего лишь вот столечко. Ну, если говорить точно, полчаса у нас осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Если вы не знаете, чем занять себя далее и после нашей Рекорд Пати и после Рекорд Лаб Шоу, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда. Там больше 100 интернет-станций. Добавить в избранное можно легко. Все там максимально понятно, интуитивно, да, что называется. А прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: С русским часом, колбасным цехом. Из моих шоу «Рекорд Лап Шоу» «Рекорд Релиз». Кстати, «Рекорд Лап Шоу» будет через несколько минут в следующем часе. Также есть новое шоу «Час Резидента». Так, ну и вроде бы все интересное сказал. Это все в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию, я как уже говорил, «Рекорд Лап Шоу». Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Record Club.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Record Club.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья! Нейтрино и Баур на первой танцевальной на календаре 7 октября, полночь, со вторника на среду. Как обычно, мы встречаемся в это время на волнах Радио Рекорд, чтобы представить лучшие треки со всего мира в течение следующих 60 минут. Начнем с Матрода, I Need Your Loving, James Hype, Locadeur, Don Diablo и многие другие. Это Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб. Поехали!

Друзья, ну прямо сейчас эксклюзив нашего сегодняшнего шоу, трек, который выйдет только через несколько недель, а может быть и месяцев. Это Джек Дайл и диджей Баур, The Party, трек, эксклюзив в сегодняшнем нашем шоу от Нейтрино и Баур. Рекорд Клаб, мы продолжаем.

Друзья, на этой замечательной ноте мы подводим к завершению наш сегодняшний эфир. К концу подходит час лучшей танцевальной музыки со всего мира. Мартин Хоггер, Unfaithful, Your Mind, не могу это выговорить, сам понимаете, почему Нейтрино и Баур, мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на волнах вашей любимой радиостанции Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв. На всем хорошего отдыха и отличного октября. Всем пока.

0: ЕС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Как всегда, ночь со вторника на среду. Сегодня с часу до двух в эфире коллаборация краснодарских техно-артистов, которая каждый раз звучит по-новому. Антон Дробот и RPMD. Антон Дробот и Денис Ньюсет играют час импровизационного лайва на модульных синтезаторах и драм-машине. Их грязное, сырое гипнотическое техно для тех, кто ценит живой звук без компромиссов. У нас с вами ровно час, и я желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв. Напоминаю, что еще полчаса в эфире Антон Дробот и RPMD, коллаборация краснодарских техно-артистов и их импровизационный лайв на модульных синтезаторах и драм-машине.

еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах радио «Рекорд». Мои сегодняшние гости Антон Дробот и Денис Ньюсет, или их коллаборация Антон Дробот и RPMD, и их гостевой час импровизационного лайва прозвучал в эфире. А я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах радио «Рекорд». Пока!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on YouTube uploads. Alright, enjoy!
3: Welcome to Hell Deep Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.